Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: friend everywhere.
1: Радио 7 о погоде.
2: Сейчас в Москве 16 градусов тепла. Сегодня днем нам обещают облачную погоду с кратковременным дождем. В отдельных районах прогнозируется гроза. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов тепла. Что касается ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до реки Чичора, на внешней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до 99-го километра.
3: В Москве 7 часов утра. И первые утренние новости прямо сейчас у Дианы Макеевой. Поприветствуем.
2: Доброе утро. Крупные банки в России повысили ставки по вкладам на 3 месяца после июньского заседания Центробанка. ЦБ в июне уменьшил ключевую ставку до 14,25% годовых. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила при этом пауз в процессе смягчения денежно-кредитной политики. Средняя ставка по депозитам на 3 месяца на этом фоне выросла по состоянию на 3 июля до 13,5% годовых. Еще 19 июня она была равна 13,44%. Такие изменения произошли в

0: 20 крупных банках страны. При этом ставки по вкладам на более длительный период снижаются. В России может появиться сервис для подачи и рассмотрения апелляции по результатам ЕГЭ на портале госуслуги. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Сейчас региональные конфликтные комиссии принимают и рассматривают апелляции в электронном виде, соблюдая требования по защите персональных данных. Параллельно Минцифры и Рособорнадзор переводят систему государственной итоговой аттестации на платформу Гостех. На ее базе в дальнейшем может появиться сервис для работы с апелляциями по результатам экзаменов. Россия и Танзания возобновили прямое авиасообщение. Самолеты будут летать 3 раза в неделю, а путь из столицы до Занзибара займет около 8,5 часов. В ассоциации туроператоров считают, что прямые рейсы могут заметно увеличить поток российских туристов. По оценке экспертов, Танзанию ежегодно смогут посещать до 80 тысяч путешественников из России. Одним из главных направлений остается Занзибар. Его выбирают ради пляжного отдыха и экскурсий. Туроператоры советуют заранее уточнять особенности побережья, поскольку во время отлива купаться на некоторых пляжах бывает сложно. В Министерстве труда не видят препятствий для перехода на 4-дневную рабочую неделю. Это можно сделать уже сейчас, без внесения изменений в законодательство. Как пояснил глава Минтруда Антон Котяков, Трудовой кодекс позволяет работодателю и работникам согласия сторон перейти и на 4-дневный, и на 6-дневный график работы. Это можно сделать с помощью коллективного договора или соглашения с конкретным сотрудником. Идея о переходе на 4-дневный график работы регулярно всплывает в России. У нее есть как сторонники, так и противники.
1: Ну что, Диан, ты-то как?
0: Мне 4, хоть 6.
1: Правда?
0: Правда.
2: Ну смотри, в субботу... Мне 3, пожалуйста.
1: Мы что заказываем сейчас, скажите?

0: Оксана Молодцова.
1: С добрым понедельничным утром, друзья. Здравствуйте, да. 6 июля, кстати, на календаре, так на всякий случай, знаете, чтобы сориентироваться. Но главное следующее. 4 часа мы вместе, 4 часа слушаем музыку, играем и, конечно, обсуждаем что-то актуальное.
2: Да, актуальное такое сегодня, очень приятное на самом деле. Сегодня отмечается Всемирный день поцелуя.
1: Да, и вот в понедельник мы решили взять именно такую тему, знаете, чтобы поностальгировать.
2: Почему нет?
1: Да.
2: Ваш первый поцелуй сегодня будем вспоминать, так что рассказывайте, мы с удовольствием почитаем.

0: Every Breath You Take от Police на радио 7 на 7 холмах. Ну, впрочем, говорим Police, подразумеваем Sting. Говорим утро, подразумеваем, что что-то мы могли проспать. А вот Света не проспала. Главное интернет-событие прошедшей ночи сейчас.
1: Но там на самом деле уже не одна прошедшая ночь. Нью-Йорк не спит. Все отмечают свадьбу Тейлор Свифт. Это же просто свадьба года, свадьба века, как ее только не
0: горько,
1: называют.
0: Ребят, что здесь,
1: ну, горько, да, что ж поделать-то. Давайте так. Вот когда платье невесты будет опубликовано, и мы тогда вот расскажем прям полную историю. Понятное дело, что и Джей Ло была, и Джиджи Хадид, и Селена Гомес, и, в общем, многие-многие звезды присутствовали. И их фотографии-то, конечно, уже есть. Ну, а самое главное, мы с вами пока еще не видели. И многие удивляются, это же как так засекретить нужно было мероприятие, чтобы ни одна фотография невесты не утекла в сеть. Представляете? Так, ну еще одно очень громкое дело. Гарри Стайлс, наш любимый, установил новый рекорд по количеству концертов на стадионе Уэмбли. И он обошел Тейлор Свифт, пока та отмечала свадьбу. 4 июля музыкант отыграл 12-й концерт на стадионе в рамках своего тура.
0: Ничего
1: Изначально
0: себе.
1: Планировалось 6 выступлений. Но из-за высокого спроса организаторы добавили еще 6 дат, и в итоге стал артистом с наибольшим количеством концертов, отыгранных на Уэмбли за один год.
0: В мире вообще за все время.
1: Да. До этого этот рекорд был у Колд

0: Coldplay, у них было 10 концертов, а также музыкант провел на Wembley наибольшее количество шоу в рамках одной презентации среди сольных исполнителей. До этого лидерство было у Тейлор Свифт.
1: То есть до сих пор стадионные концерты приветствуются, их ждут,
0: Sold out.
1: А сколько человек?
0: Вот это я не уточнила. Но это Уэмбли большой стадион.
1: Большой, но, друзья, тот самый легендарный Уэмбли, да, где выступали там Брайан Адамс, Куин, ну, Тина Тернер, вот эти все звезды великие. Это, кстати, не тот сейчас Уэмбли, он же перестроенный. Но Харри Стайлз тот же самый. Слышишь, да, под эту песню двигается весь стадион, да? Круто, круто. Ну, молодец, слушайте, что, поздравляем.
0: Так, ну что, еще одно добавлю, очень забавная новость, позвольте. Мини-пик, хорошо начинается, мне кажется, разрушил брак москвичей. В общем, подаренная на годовщину Хавронья, так звали Хрюшу, за 2,5 года выросла, мини-пик, да, помним, до 50 килограммов, заняла квартиру и супружескую кровать, после чего жена поставила ультиматум. Муж выбрал свинью. Теперь пара разводится. Я не знаю, что добавить.
1: Может, свинья готовит лучше. Ну, подождите, но мы не знаем, почему он выбрал. Может, наконец-то он вздохнул, думает, ну, наконец-то повод развестись появился. Может, он друзей попросил, подарите свинью, пусть она вырастет, я готов потерпеть год. Может быть, так все было. История великолепная, из нее даже можно будет как-нибудь придумать тему, но об этом позже. И позже, друзья, но тут уже буквально через несколько минут наш гороскоп для вас. Дождитесь.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: И это Beloved на радио 7 на Семи Холмах. В столице 7 часов 20 минут. И прямо сейчас, друзья, обещанный гороскоп.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, понедельник. Знаки огня. Сегодня грань между вашими мыслями и реальностью станет пугающе тонкой.
0: Особенно, если не выспались.
2: Точно. Овны, львы и стрельцы, вселенная будет отзеркаливать внутренние образы. Поэтому следите за тем, что рисует ваше воображение.
0: Знаки земли. Понедельник потребует от вас стать хранителем тишины. Тельцы, девы и козероги, отсутствие суеты позволит вам услышать нечто важное.
2: Знаки воздуха. Сегодня информационное поле вокруг вас будет насыщено символами, так что близнецы, весы и водолеи, не ищите прямых ответов. Истина будет скрыта в намеках и совпадениях.
0: Знаки воды. Вас ждет день, когда прошлое и настоящее соприкоснутся. Раки, скорпионы и рыбы. Не пытайтесь анализировать это столкновение. Просто позвольте ему случиться.
1: Утро на Семи Холмах. Реклама. Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
3: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
1: Радио 7.
6: На Семи Холмах.
1: 104.7 FM.

Конечно, Имбрулия. Наталья Имбрулия, ее Торн на радио 7 на Семи холмах. Ну и, наверное, после каждой песни вы можете говорить: ну, конечно, это она, конечно, это он, конечно, это они. Ну вот, например, она совсем скоро с нами, Селин Дион.

0: студии Диана Макеева, и это «Новости Москвы».
1: Доброе утро. Москвичей всю предстоящую неделю ожидают огуречные дожди. Так в старину называли затяжные прохладные дожди в середине лета. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, виной всему североатлантический циклон-долгожитель. Гигантская атмосферная воронка, охватившая пространство от тундры Кольского полуострова до Западного Кавказа на неопределенное время, сломает лето. Практически ежедневно небо будет затянуто облаками, будут идти дожди. Температура окажется на несколько градусов ниже климатической нормы. По прогнозам синоптиков, в Москве выпадет до 80% месячной нормы осадков. Температура днем будет от 18 до 23 градусов тепла. Режим работы станции «Парк культуры» кольцевой линии столичного метро временно изменится. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, с этого понедельника по будням с 7 до 11 и с 16 до 20 часов станция будет работать только на выход пассажиров. При этом пересадка с кольцевой на Сокольническую линию сохранится. Ограничения в часы пик связаны с ремонтом эскалаторов. Завершить работы планируется до сентября. Горожанам рекомендуют заранее планировать маршруты поездок и по возможности пользоваться наземным транспортом. Из сегодняшнего дня поезда 4-го московского центрального диаметра временно не будут останавливаться на станции «Серп и Молот». На ее месте появится новый современный городской вокзал, и сейчас железнодорожники приступают к очередному этапу строительных работ. Специалисты начнут работы по переустройству железнодорожных путей. Для этого потребуется полностью демонтировать существующую пассажирскую инфраструктуру. На ее месте рабочие уложат новые пути, а также разместят все необходимые коммуникации. На время закрытия для пассажиров подготовили альтернативные маршруты. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских Курсантов до Варшавского шоссе, на Волгоградском проспекте от МКАД до Ташкентской улицы, на Щелковском шоссе от Балашихинского шоссе до поворота на поселок Восточный. Это были новости столичного региона. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня. Это «Радио 7» на Семи холмах.
2: «Радио 7».

0: Сэм Смит и Хелвин Харрис и Promises на радио 7 на 7 холмах. В столице, опять же, давайте, семерок много не бывает. 7:37, и давайте перейдем к первым комментариям по теме.
1: Напомню, сегодня с удовольствием буду это делать. Всемирный день поцелуя отмечается сегодня. Если вы еще на работу не ушли, то самое время поцеловать свою вторую половинку. А потом, когда найдется минута, обязательно заходить в наши соцсети и оставлять комментарии. Наталья пишет: первый поцелуй в парке Горького. Весна, вечер. Я думаю, сегодня нужно нам с тобой почаще музыку какую-нибудь романтическую такую включать.
0: В общем, я могу поменять. То есть мы будем говорить на какой-то медленной, красивой музыке. Хочешь, на каждом выходе.
1: И уснем. И уснем. Мне было 16 лет, с тех пор прошло почти 30, но до сих пор сердце ёкает, когда прохожу мимо этой лавочки.
0: А представляете, и у него. И вот когда-нибудь вы будете идти, у вас маршруты совпадут, и время совпадет. А, вот это сюжет для фильма. Классно
1: вот
0: же?
1: Вот это да!
0: Да, умею.
1: Красиво.
0: А, мне больше нравится голосование. Вот, друзья, к этой минуте более 50%, а это подавляющее большинство, проголосовали за пункт «даже вспоминать не хочется». Я с вами, братья и сестры, я поставил галочку туда же. Это было плохо, мне не понравилось, и я не хочу об этом вспоминать.
1: Смотри, в поддержку комментарий Ирина пишет: первый поцелуй с первой любовью. Казалось бы, мне 15, ему 19, но я почему-то не помню ни трепета, ни волнения, а только страх и недоумение. Было как-то не очень приятно. Вот. Но вот потом, когда через несколько дней случился второй поцелуй, я все поняла. Уже было волшебно.
0: Так, сообщение от Мэнни. Ну, мужчина, видимо, пишет: нам по 14, и это было ужасно. Мы не рассчитали скорость и ударились зубами. Было очень смешно, но больше пробовать не стали. И теперь просто мы лучшие друзья-соседи, с этой девушкой дружим 22 года до сих пор. И Евгений далее заряжает очень хорошую шутку и пишет: записываем. Зубы – это граница френд-зоны.
1: Это правда.
0: Тонко, да, Евгений. Спасибо.
1: Слушайте, я подпишусь под комментарием Ольги, потому что, когда мы озадачили себя данной темой, я лично не смогла вспомнить свой первый поцелуй. И Оля пишет: вообще не помню, где, когда и при каких обстоятельствах.
0: Значит, это было
1: не
0: неплохо.
1: Помню.
0: Ну, неплохо, значит, было.
1: Ну, видимо, было настолько, что...
0: Не минус, не плюс, а вот...
1: Ну, никак.
0: Как-то никак, да. А как это было у вас, друзья? Рассказывайте в наших соцсетях про тот самый первый поцелуй. Может, фотографии есть, но я не знаю. Вдруг вы молодой человек совсем. В общем, автор лучшего комментария. Очень приятный подарок от Радио 7 в финале «Утро на семи холмах». Всем удачи.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Лондон Бит на радио 7 на Семи Холмах, в столице 7.45. Ну и прямо сейчас, друзья, давайте кого-то с чем-то поздравим.
1: И главное, ведь есть кого, человека вы этого знаете, видели, многие даже любят, как мне кажется. Итак, сегодня свой день рождения отмечает. Ну, давайте начну так, с перечисления сначала, а потом уже назовем имя. Американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер. За свою актерскую карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Ну, и тут уже можно перечислять. Здесь и «Неудержимые», и «План побега».

0: И Рэмбо, и, конечно, Рокки. И говорим мы о Сильвестре Сталлоне, о прекрасном Сильвестре Сталлоне.
1: Надо было еще упомянуть факт про отца дочек красоток. Ну ладно.
0: Так, смотрите, 12 июня 2011 года за заслуги в популяризации бокса был введен в международный слав боксерской славы. Вот как. Еще что интересного нашла. Во-первых, из-за травмы при рождении у него поврежден лицевой нерв, и привело это, собственно, к тому, что определенная часть, да, нижней губы не работала, и поэтому он всегда очень так харизматично выглядел. Преодолеть трудности с речью, это же влияло на речь, ему помогли занятия в школьном театральном кружке. Вот это прям очень мило. Испытание бедностью прошел у нас молодой человек. Перед тем, как прославиться, Сталлоне так нуждался в деньгах, что был вынужден продать собаку любимого бульдога Баткаса. За $50 он его продал, так как не мог прокормить. Ну а позже, нашла, смотрите, какая история случилась, заработав первые большие деньги на Рокки, он выкупил собаку обратно за $3000.
1: Собака ему это не простила и грызла тапки, да?
0: Не знаю.
1: За то, что он так с ней поступил. Что касается Рокки, да, это легендарная штука. Давайте еще один саундтрек послушаем. То есть изначально, когда Свет только рассказывал, это был саундтрек к самой первой части Рокки, заглавная. Ну и потом был тот самый Eye of the Tiger от группы Survivor, который вот прям Сталлоне специально попросил записать для фильма. И вот эта песня в хит-параде Billboard провела на первом месте 6 недель. Понимаете, да?
0: Да!
1: А вот теперь продолжай, Свет.
0: Так, еще у Сталлоне есть очень интересная традиция. У них 5 детей с его женой, и интересно, что все их имена, всех детей начинаются на букву «С». Ну, там София, Систин, Скарлетт, а также Сейдж и
1: Подожди,
0: Серджио.
1: Подожди, ты дочь Сталлоне, что ли, Свет?
0: Ну, по факту могла бы быть хотя бы одной буквой практически.
1: Ну, на букву «С», да.
0: Ну, да. Еще он, конечно, является рекордсменом антипремии. Правда, говорит, что я к этому довольно легко отношусь. Там он получал золотые малины за неудавшиеся роли, ну, как считали критики. Ну, а еще Сталлоне серьезный живописец. Он выставляется в картинных галереях, рисует достойные картины.
1: Ну что ж, Светлана Сталлоне, спасибо вам за информацию, друзья.
0: Пожалуйста.
1: Если и у вас
0: Пожалуйста.
1: Сегодня день рождения, ну, теперь уже будете знать, что вы со Сталлоне в один день родились. Ну и, конечно, мы вас всей страной с днем рождения поздравляем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: Эми Макдональд и ее «This is the life» на радио 7 на Семи Холмах. Еще больше прекрасной музыки впереди. Ну а в новом часе, в который мы шагнем уже через 9 минут, друзья, наша новая игра «Музыка лета». Если вы хотите выиграть замечательный бокс, прям такая вещь, полезнейшая, красивейшая, на которую вы можете посмотреть в наших соцсетях. Так вот, бокс для пикника, пожалуйста, заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и заявки на игру оставляйте. До конца этого часа с нами танцевальная коллекция Радио 7, 752 в столице. С добрым утром.
1: Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением Радио 7. Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений Радио Хаб, устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой Радио 7 прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир Радио 7. Радио Хаб. 12+. Реклама.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
10: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
11: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
12: И накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
15: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы, ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите, смотрите лучшее. 12+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Сейчас в Москве 16 градусов тепла. Сегодня днем синоптики обещают нам облачную погоду с кратковременным дождем. В отдельных районах прогнозируется гроза. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов тепла.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
3: В Москве 8 часов утра. Прямо сейчас Диана Макеева с новостями. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ограничения на полеты полностью сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. В настоящий момент оба аэропорта возвращаются к штатному режиму работы и восстанавливают график полетов. Временные ограничения на прием и отправку самолетов объявили во Внуково и Домодедово минувшей ночью. Авиагавани выполняли рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Сегодня в Госдуме стартует последний рабочий месяц весенней сессии всего 8-го созыва. За две пленарные недели депутатам предстоит рассмотреть несколько десятков законопроектов второго чтения. Среди них, в частности, инициативы, связанные с обороной и работой силовых ведомств и поддержкой участников СВО, а также поправки о продлении гаражной амнистии и расширении перечня целей благотворительной деятельности. Ожидается рассмотрение правительственных поправок ОАП, усиливающих ответственность за правонарушения в сфере гособоронзаказа. Последнее заседание Думы, на котором депутаты подведут итоги своей пятилетней работы, запланировано на 27 июля. Минпросвещение планирует законодательно закрепить экспертизу игрушек для детских садов. Сейчас сертификация носит добровольный характер. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В министерстве хотят, чтобы игрушки соответствовали требованиям безопасности, учитывали традиционные ценности и выполняли воспитательную роль. Кроме того, при выборе продукции приоритет планируют отдавать российским производителям. Институт русистики назвал 5 самых длинных слов в русском языке. Они насчитывают от 29 до 55 букв. Самым длинным зафиксированным словом русского языка на сегодняшний день считается тетрагидропиранил, циклопентил, тетрагидро, передопиридиновые. 55 букв. Спасибо.
3: Диана.
1: В список слов рекордсменов также вошли вода, грязи, торфопарафинолечение –

0: Тифло-сурдо-олигофрен педагогика при высоком многорассмотрительствующей. 35 букв. Как пояснили специалисты, это слово относится к старинной официальной деловой лексике. В 18-19 веках использовалось при обращении к высокопоставленным лицам. А вот тут, Дим, я тебя попрошу о помощи.
1: Давай,
0: химический термин.
2: Вдохнули, выдохнули и погнали. Гидрозинокарбонилметилбромфенилдегидробенздиазепин. Опа!
0: Ура!
1: Воу!
0: 50 букв.
2: Да? Спасибо. Обращайтесь, Диана, приходи еще.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
2: 7. 6 июля на календаре, друзья, и мы с вами в новом часе «Утро на семи холмах», где, как всегда, у нас с вами практически 60 минут на чудесную музыку, на нашу новую игру, между прочим, «Музыка лета», которая состоится буквально в ближайшие 10-15 минут. Заявки присылайте прямо сейчас на сайт radio7.ru. И, между прочим, победителю мы вручаем великолепную корзину для пикника. Да, как она выглядит, мы со Светой снимали видео на прошлой неделе. В общем, в соцсетях наших легко можете найти, как это великолепие выглядит. Главное, оставляйте заявки, забирайте свою корзину.
1: Так, ну а еще этот день, он полностью отведен для поцелуев. Я уж не знаю, на работе ли вы или дома, но можно попробовать. В любом случае, мы отмечаем Всемирный день поцелуев, вспоминаем ваш самый первый поцелуй. Рассказывайте в наших соцсетях.

0: Это Селин Дион добавляет нам с вами утреннего оптимизма. That's the way it is на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы добавим утренней ностальгии. Отправляемся в соцсети за комментариями по вот этой теме. Муа!
1: Вообще, на самом деле, можно же по-разному относиться к этим самым первым поцелуям. И несмотря на то, какими они были, хорошими или плохими, можно вспомнить свои вот эти ощущения и ими поделиться. Если вдруг вы хотите не ощущениями делиться, а хотите целоваться, ребята, все в Москву.
0: Что
1: Москва
0: там?
1: Будет ставить сегодня рекорд по самому массовому поцелую.
0: Где?
1: Смотрите, в честь вот этого самого Всемирного дня поцелуя нужно будет в фудмолле 3 вокзала депо, знаем где это, да?
0: Да.
1: Собираться в 17 часов. Ну, а для участия еще нужно пройти регистрацию, но это несложно, это молниеносно. Гуглится, я проверила. В общем, будет ставиться рекорд, и организаторы предлагают всем присоединиться.
0: А там будут победители, или это просто, ну,
1: не массовый, массовый,
0: ну, типа,
1: самый
0: помню.
1: Массовый поцелуй. И они еще, знаешь, так интересно пишут, берите свою вторую половинку или приходите сами.
0: А, то есть кто-то да попадется в твои сладкие сети, да, в этом смысле.
1: Получается так.
0: Хорошая история.
1: Хорошая,
0: во сколько,
1: 18? 18 часов.
0: Ладно, ладно.
1: Сыграйся.
0: Мария. Мария пишет. Поцелуй был не совсем настоящий, но очень запомнился. Мне 11 лет, зима, школа. Многие девочки уже красились и завивали челку. А это 1998 год, и девчонки поймут, о чем я. Завивали челку. Свет, завивала челку?
1: Ну, мы же ее ставили вот так вот, знаешь, когда она так, ну, как сказать, волной.
0: Как козырек.
1: Да, да, да,
0: такой,
1: волной
0: закруглён.
1: Стояла.
0: Все, я понял, что все вспомнил, ага. А я, пишет Маша, лопоухое недоразумение. Не знаю, как вышло, но самый популярный одноклассник завел меня под лестницу, поцеловал и убежал так быстро, как умеют только 11-летние мальчики. Больше между нами ничего подобного не было. Зачем все это произошло, мне не ясно до сих пор. Но видите, как запомнилась? Классная история, кстати,
1: да.
0: Хорошая.
1: Катерина пишет, это было в деревне после дискотеки с завидным женихом. Вот самым-самым. Мне было 14, причем целенаправленно шла к этому шагу, но оказалось не как в романтических фильмах. Ну, ты вот мокро как-то. В общем, я была разочарована. Ну, вообще, как это можно романтизировать? В общем, с парнем после этого рассталась, а то еще захочет повторить.
0: А начало было хорошее, да?
1: Да,
0: в деревне,
1: да, да.
0: После дискотеки, если еще на мотоцикле Яву увез потом в поля, ну тут вообще все звучит идеально. Знаете, если в поля идти или куда-нибудь там на отдых, то только с корзины для пикника, именно ее вы выиграете уже через 3,5 минуты здесь на Радио 7. Если вдруг до сих пор заявку свою не отправили, сделайте это прямо сейчас. Radio7.ru.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Римон или Риамон. Прекрасная группа в том смысле, что можете называть ее как хотите, и все будет правильно. Вот у нас Владимир Пахомов любит подобные штуки. Но, тем не менее, песня однозначно называется «Tonight», и мы однозначно прямо сейчас разыграем великолепную корзину для пикника в нашей новой игре.
1: Музыка лета на Радио 7.
2: Насколько понимаю, у нас сегодня дебют. Мария из Иркутска играет впервые. Друзья, вы тоже не стесняйтесь, оставляйте заявки, как только мы говорим о том, что будем играть. И, возможно, именно вы станете следующим участником. Мария, здравствуйте!
3: Привет,
2: Иркутску.
0: Ну, Иркутску доброго дня,
2: конечно,
0: соответственно,
2: да.
0: У них 13 часов 13 минут.
2: Коротенько спрошу. У нас сегодня Всемирный день поцелуя. Вы с кем-то уже сегодня целовались?
3: Ребята, очень плохо слышно.
2: С кем целовались, спрашиваю. На сегодня Всемирный день поцелуя, Мария.
3: Прекрасно.
2: Так, вопрос, видимо, не расслышан со второго раза. Дай бог с ним.
3: Да-да-да, я не поняла. Очень плохо слышно вас.
0: Хорошо, у вас есть приемник под рукой, Мария? Сделайте погромче, у нас услышали.
3: Ну, приемник под рукой, но он отключенный.
0: А, понятно.
2: А, ну сейчас, Дима, вы услышали, хорошо. Может,
3: ну, включить звук?
0: Да, чуть громче, ну просто, чтобы вы слышали нас еще и по радио.
2: Ладно, давайте переходите к игре, а то мы сейчас...
3: Сейчас, одну секунду.
0: И такая ушла. А у меня в другом кабинете сейчас, в следующем крыле. Выходит.
2: Такая, лед, сделай погромче.
0: Ребята, все там у вас, все, я готов. Алло. Все, теперь нормально, слышно, все хорошо?
3: Да, все прекрасно, слышу вас.
0: Поехали тогда, Мария.
2: Ну, супер. Так, итак, Мария, у нас для вас есть летний хит в музыке лета. Это сегодня «Макарена». Прекрасная песня, которую мы все знаем. А на самом деле, та самая легендарная «Макарена», которую мы вот действительно все знаем, это ремикс, чтобы вы знали. Оригинальную композицию дуэт «Лос Дель Рио» записал в 1993 году на испанском языке, и она стала популярна только в Латинской Америке.
0: Ну и затанцевал весь мир, включая Россию, лишь 3 года спустя, в 1996 году, когда американский проект Bayside Boys выпустил ремикс с добавленными английскими, вернее, куплетами, ну, в смысле, на английском языке.
2: Да.
0: И они привлекли к записи музыкантов из Лос Дель Рио, и те, конечно же, согласились. И вот вышедшее следом музыкальное видео запустило тот самый макаренный бум. Помните танец, когда надо руку на локоть, на другой покрутить всеми частями тела? В общем, композиция влетела в чат Billboard и оставалась на вершине аж 14 недель. Ну и теперь, собственно, игра. Мария, что же еще примечательного произошло в 1996 году? Что? Света вам сейчас даст варианты ответов.
2: Итак, у нас для вас 3 варианта. Первый. Родилась певица и актриса Зендея. Второй вариант. Была официально зарегистрирована компания Google. Ну и третий вариант. В США состоялась премьера телесериала «Звездный путь». Сегодня очень легко. Ну вот просто если так...
0: Я бы не угадал, кстати. Вот
2: да
0: зря ты говоришь, что очень легко,
2: ты?
0: Я бы не угадал.
2: Ну перестань. На самом деле ничего сложного.
0: Ладно, Мария,
3: сейчас надо подумать.
0: Пожалуйста, думайте. Вам когда перезвонить?
3: А можно второй вариант, еще раз вопрос?
2: Я лучше все три повторю.
0: Давай.
2: Я три повторю на всякий случай, чтобы вы обратили внимание на какой-нибудь другой. Так, первое. Родилась певица и актриса Зендея. Второй вариант. Была официально зарегистрирована компания Google. Ну и третий вариант. В США состоялась премьера телесериала «Звездный путь».
0: Мария, что выбираете?
3: Ну, я за Зендею.
0: За Зендею?
3: Я за Зендею.
0: И правильно. Да, хорошо.
2: Да, все за Зендею. Абсолютно верно. Именно она родилась в 96-м году. Компания Google была в 98-м году. А вот «Звездный путь» — это 1966 год аж. Так что мы вас поздравляем. В Иркутск отправляется наша прекрасная...

0: Прекрасная картина для пикника, для вашего самого яркого, красивого музыкального лета.
1: Какая вы довольная, Мария,
0: да,
1: приятно послушать.
0: Спасибо.
2: Это вообще прекрасный подарок.
1: Отлично, мы вас еще раз поздравляем. В Иркутск действительно отправляется это великолепие. И как оно выглядит, друзья, вы можете еще раз повторим посмотреть в наших соцсетях. Мы со Светой снимали для вас видео. Следующая игра завтра, примерно в это же самое время. Потому что от летних хитов устать невозможно. Ну и Макарена прямо сейчас.
3: Музыка лета на Радио 7.

0: Да, друзья, все самые летние хиты здесь, на Радио 7, на Семи Холмах. Ну и совсем скоро с нами Everything But The Girl, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно» в Москве. 8 часов 21 минута. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «ЗСЗ» проект на сайте наш.рф. Акция действует до

0: подробности на lento.ru.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
6: Ночь пройдет, пройдет, пора не нас,
5: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чайково. УКН 13-333-00-263.
9: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года.
10: РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Зазаформат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
11: Рекламная служба в Москве. EMG.FM.
12: Радио 7.
13: На семи холмах.
12: 104.7 FM.

Everything But Girl, Missing на радио 7 на 7 холмах. Далее, как всегда, только лучшая и любимая музыка. И совсем скоро с нами Селена Гомес. А еще та самая тема из фильма «Танец. Вспышка» от Айрин Кара. И уже через пару минут норвежский триумф, ну, помимо, конечно, победы на чемпионате мира по футболу, группа «Аха».

0: 8:29 в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. С главными столичными новостями Диана Макеева.
1: Доброе утро. Мосбиржа планирует запустить круглосуточные торги. Сейчас площадка торгует по выходным и намерена перейти в режим 24/7, сообщил глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. По словам топ-менеджера, к этому вынуждает конкуренция и то, что страна лежит на востоке, и живущие восточнее Москвы имеют право тоже в дневное время получать такой сервис. Торги в выходные дни Мосбиржа запустила в марте 2025 года. Сначала на рынке акций, затем на рынках облигаций, паевых инвестиционных фондов и в срочной секции. Модернизированные кабинеты технологии, где можно работать с деревом, металлом, текстилем и пищевыми продуктами, откроют в обновленных столичных школах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Как отметил глава города, в мастерских по обработке металла и дерева, например, появятся станки лазерной резки и гравировки. Кабинеты домоводства и кулинарии оснастят швейно-вышивальными и вязальными машинами, оверлоками, женскими манекенами и даже софитами для постановочного света. Также установят электрические духовки и варочные панели. Обеспечение школ современным оборудованием способствует оптимизации учебного процесса и соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» части национального проекта «Молодежь и дети». Более 300 культурных площадок столицы в разных районах подготовили программу «Ко дню семьи, любви и верности». Основная ее часть запланирована на 8 июля. Москвичей и туристов ждут фестивали, кинопоказы, творческие мастер-классы, экскурсии, лекции и многое другое. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Участники познакомятся с историей и традициями праздника, сделают подарки для близких своими руками, посетят концерты и спектакли. Вход на большинство мероприятий свободный. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне третьего транспортного кольца от проспекта Андропова до Ленинского проспекта, на внешней стороне МКАД от Каширского шоссе до Бесединского путепровода, на Новорижском шоссе от Ильинского шоссе до МКАД, на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Варшавского шоссе. Это были новости столичного региона. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня. Это Радио 7 на Семи Холмах.
2: Радио 7.

0: Айрин Кара и What a Feeling на радио 77 холмах. Мы вас тоже сегодня спрашиваем. What a Feeling? Что за чувство, когда вы впервые поцеловались? Рассказывайте нам об этом в соцсетях. И автору лучшего комментария мы вручим очень приятный подарок в финале «Утро на семи холмах».
1: Ну а в студии появляется наш эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Пишет нам Анна из Курска. Удивилась, когда узнала, что нет слова «займ», а есть «заем». А как же микрозаймы?
3: Очень интересное и непростое слово, у которого все формы, кроме именительного и, соответственно, винительного падежа единственного числа, с и кратким. И только в именительном падеже и, соответственно, винительном появляется «ё», то есть «заем». А дальше во всех формах займа, займу, во множественном числе займы, займов и так далее. И когда у нас везде почти и краткое,
0: ну, то есть, конечно, кажется, да?
3: Кажется, конечно, но если там нет займа, восстанавливаем именительный падеж. Ну, конечно, хочется сказать «займ», но нельзя. Надо говорить «заем». Поэтому «заем», но во множественном числе «займы», и, соответственно, «микрозаем», и во множественном числе «микрозаймы». Все логично.
1: То есть мы потеряли просто букву «ё» в данном случае?
3: Ну да, мы здесь
1: но
3: у нас...
1: Но она прячется.
3: Прячется, да. Прячется у нас, меняется произношение, соответственно, меняется написание.
0: Спасибо, Владимир. Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно на «Радио 7».

0: Поверите, что этой песне 15 лет, да?
1: Нет.
0: Ну, сложно,
1: нет.
0: Согласен. Селена Гомес, Love You Like a Love Song на радио 7 на Семи Холмах. Но мы сейчас тоже с вами отправимся не на 15, а на 10 лет назад во времени и в интернете. И в это тоже сложно поверить, что такие события произошли.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Да, посмотрим, о чем писали в сети, важные заметки, исследования и прочее-прочее от 6 июля 2016 года. Ну, во-первых, интересное исследование провели ученые из Института развития человека общества Макса Планка. Они собрали 100 здоровых мужчин в возрасте от 25 до 45 лет, провели большой-большой опрос, и выяснилось, мужчины, которые смотрят фильмы для взрослых более 4 часов в неделю.
1: Ого! Хочешь столько времени взять?
0: Имеют большие сложности с мотивацией. Мужчины, которые смотрят, ну или практически не смотрят фильмы, такие есть, кстати, ну есть наверняка. В общем, те, кто не смотрит, у них вообще по-другому работает кора головного мозга. Абсолютно, то есть... Полная разница. И проводили исследования на электроэнцефалограммах, там прочее. Статистику собрали. Те, кто смотрел, у них работала совершенно другая зона головного мозга и очень сильно слабела активность в зоне, участвующей в формировании мотивации к действию.
1: Вообще любой мотивации. То есть если ты вообще хочешь чего-то добиться в жизни, то фильмы вот эти самые нужно смотреть поменьше. Правильно я понимаю?
0: С одной стороны, да. С другой стороны, с другой стороны добиваться женщин, например, мотивация у тебя появляется, а времени-то гораздо больше уйдет. Да? Ну, получается так.
1: Ну, 4 часа в неделю — это много.
0: Конечно, много.
1: Ты как-то перебор.
0: Это в день по сколько надо смотреть?
1: Ну, где-то по 40 минут. Но если мы не берем выходные.
0: Хорошо считаешь, либо сама смотришь, тут непонятно. Где-то по 40 минут, говорят. Так, ну и в Екатеринбурге в этот день заметили очень интересные лакомства, скажем такое слово, леденцы в виде пельменей.
1: Ой!
0: Да, вот пельмени на палочке. И все подумали, ничего себе, ну наконец-то какая-то заморозка, будем есть что-то вкусное. Но оказалось, что это действительно классические леденцы из сахара и, ну, чего там добавляют еще в леденцы.
1: Ну, понятно.
0: Не готовил, не знаю. Главное, сказали, что это теперь наша фишка такая уральская, да, потому что, ну, знают, что пельмени на Урале это, ну, главное блюдо. Мол, теперь это будет наш символ. И действительно, их начали покупать очень активно. Причем, как заметили продавцы, вот эти пельмени на палочке пользуются гораздо большим спросом у детей, у родителей, вернее, нежели у детей.
1: Ну,
0: здорово.
1: Угорают родители такие, просто смешно же.
0: Я представляю, идешь такой по ТЦ, сосешь пельмень, да? И все говорят, вот это да, вот это интересно. Друзья, о чем мы расскажем через 10 лет, что интересного произойдет сегодня, мы пока не знаем, но вот сегодня, да что там, прямо сейчас вы можете скачать приложение Radio Hub, благодаря которому слушать Радио 7 стало гораздо удобнее. Чтобы не пропустить и эту рубрику, и любимую музыку, и все-все-все, что вы любите на Радио 7. В любой магазин мобильных приложений заходите прямо сейчас, скачивайте Radio Hub, запускайте в один клик и радуйтесь прекрасной музыке.

0: Фил и его Crazy на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, утренние игры продолжаются, и уже через 15-20 минут сыграем в поисковую строку, и у нас для вас подарок для любителей умной прозы и необычных детективов. Новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» от редакции Елены Шубиной. Заявки на игру прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. До конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7, 8.53 в столице. С добрым утром!
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2.
7: О, как раз еще и самоката привезли.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Алло, ну, как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+. Вернее.

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Красивые люди успевают все. Ланчтайм-лифтинг в клинике «Красивые люди». СМАЗ и игольчатый лифтинг со скидкой 10% и консультации в подарок по промокоду «Радио 7» до 15 ноября. beautifulpeople.msk.ru и 8-495-154-24-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: В конце каждого часа.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сейчас в Москве 16 градусов тепла. Сегодня днем синоптики обещают нам облачную погоду с кратковременным дождем. В отдельных районах прогнозируется гроза. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов тепла.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В Москве 9 часов утра. Как всегда в это время, Диана Макеева с новостями. Поприветствуем.
2: Доброе утро. В России рассматривают законопроекты о выдворении мигрантов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе парламентарии продолжат работу над пакетом законопроектов по совершенствованию миграционной политики. Особое внимание уделят расширению списка нарушений, за которые иностранцев, помимо штрафа, ждет выдворение из страны. Среди новых оснований для высылки – дискриминация по признакам пола, расы, национальности или религии, а также неповиновение требованию военного при охране госграницы. Помимо этого, на текущей неделе депутаты планируют выйти на принятие законов, касающихся регулирования трудовой миграции. Ряд документов в России предложили заменить одной ID-картой. По задумке авторов идеи, альтернативой существующим форматам документов могла бы стать компактная пластиковая карта размером с водительское удостоверение, на которой в цифровом виде была бы собрана вся необходимая информация. Это может сделать использование документов в повседневной жизни более удобным. В перспективе единую ID-карту можно будет интегрировать с банковской картой, уверены авторы инициативы. По их мнению, со временем Россия придет к такому формату хранения документов. Почти 30% россиян этим летом чаще всего тратят деньги на сезонные фрукты и ягоды. На втором месте по расходам 24% голосов – это поездки на природу, пикники и шашлыки. Третью строчку заняли траты на мороженое, летние десерты и прохладительные напитки. Таковых 16%. Еще 16% назвали главной статьей трат – товары для дачи и отдыха на участке. Пятерку лидеров с 13% замыкают пляжные товары, купальники, солнцезащитная косметика и аксессуары. Уточняется, что

0: прошлом году список выглядел иначе. Тогда самыми популярными летними покупками стали дачные товары. Сезонные фрукты не вошли в топ. Средняя сумма летних расходов выросла примерно на 3000 рублей и составляет почти 15 тысяч в месяц. Криштиану Роналду объявил чемпионат мира 2026 своим последним в карьере. Об этом футболист сообщил на пресс-конференции сборной Португалии. По словам спортсмена, каким бы ни был результат матча с Испанией, он уйдет с чистой совестью. На 1000% я играю из любви к футболу. Что бы ни случилось, я буду счастлив. Я не могу оказывать на себя давление, дойти до конца карьеры и думать, что обязан побеждать, заключил Роналду. Для него это 6-й чемпионат мира в карьере в составе сборной Португалии. Сегодня матч с командой Испании в 1/8 финала Мундиаля. Начало в 22 часа по московскому времени.
1: Света прямо уже сказала, что зарядилась. Смотри,
2: да,
1: Диана, ты...
2: Да.
0: И я тоже посмотрю.
1: Видите,
0: вот.
1: Какие у нас девушки? А я не посмотрю.
2: А чего?
1: А потому что мне утром на работу. А тебе разве нет?
2: Ну, мне тоже,
0: ну,
2: да,
0: все,
2: но
0: успеем,
2: я...
1: Так и тебе, Диана, утром
0: да
1: на работу.
0: Успеем,
2: ну,
0: все.
2: Пострадаем.
1: Ну,
2: за
1: все и... уговорили, посмотрим на Криштиану. Спасибо.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Друзья, с добрым утром. Всех-всех-всех. Криштиану Роналду отдельный привет. Заряжайся, брат, чтоб не в последний чемпионат.
2: Ты за него будешь болеть, да?
1: Я, в принципе, люблю Криштиану Роналду больше, чем Месси.
2: Я за Испанию поболею. Иначе мне дочь не простит. Она у меня за Испанию болеет. И не дай бог потом сказать, что ты за нее не болел.
1: Ну, назовешь ее Фурия Роха, да и все, на этом разойдетесь с друзьями. В общем, друзья, с добрым утром. 6 июля на календаре. Мы с вами в новом часе, где, разумеется, много чудесной любимой музыки, где будет рубрика «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой. И здесь же игра «Поисковая строка» уже через несколько минут, и кто-то из вас может забрать для себя шикарное издание новой книги Евгения Водолазкина.
2: А еще будет огромное количество историй, и желательно, чтобы вы тоже рассказали свою. Так что заходите, пожалуйста, в любую удобную для вас сеть, собственно, социальную Радио 7. Нас довольно просто найти. Но главное, вот в этот самый день, праздничный, всемирный день поцелуя, вспомнить, а как оно у вас было в первый раз.

0: Thomas Nevergreen и его Every Time I See Your Smile на радио 7 на Семи Холмах, 9.07 в столице. И вот помимо улыбок, мы еще посмотрим на губы, которые так хотелось поцеловать.
1: Самое интересное, что у многих вот эти самые поцелуи первые.

0: Мы произошли под определенную музыку, что не может не радовать. Девушка Наталья писала, мол, я сейчас на работе, жаль, не могу услышать радио 7, что же мне делать? Радиохаб включать, ребята, все нормально. И в любом месте, вот сейчас чай делает Наталья и слушает свой комментарий. Утро доброе, уважаемые ведущие. Мой первый поцелуй – школьная дискотека.
1: Так.
0: Я в черной шляпе. Представляешь, молодец какая. Не такая, как все. Он такой симпатичный, голубоглазый и Seven Seconds.
1: А, Юсон Дорна на черри.
0: Да,
1: ну-ка вспоминайте.
0: Да,
1: и люди шляпами трутся, да?
0: Ну, в общем, Наталья пишет, что до сих пор, как слышит эту песню, воспоминания накрывают с головой.
1: Ах, прекрасно. Так, а у меня немножко другого типа история. Екатерина, мне 15 лет, мы пошли на концерт друг группы «Король и Шут». У меня зеленые волосы, кожаная куртка, рваные джинсы. И на улице, 99-й год, стояли такие ларьки. И вот около этих ларьков, где стояли мы с подругой, останавливается автобус, и оттуда выходит группа «Король и Шут» покупать себе лапшу быстрого приготовления.
0: Да ладно.
1: В общем, пишет, в этот момент мы грелись под курткой у князя, брали автографы, и тут выходит он, написано с большой буквы. И Екатерина пишет, я ему говорю, Горшок, можно тебя поцеловать? Он берет меня за голову, целует в лоб и говорит, иди домой. Пишет, тогда было очень обидно, а сейчас кажется мило. Так что мой первый поцелуй был в лоб.
0: Иди домой. Очень хорошо. Так, каникулы. Летний лагерь. Нам по 11 лет. Вот здесь, конечно, я напряглась, потому что моей дочери 11. Думаю, да неужели?
1: Может, ты что-то не знаешь.
0: Да, вот в это время что-то может происходить. Так вот, Джордж Майкл в наушниках, в плеере, и этот детский чмок. Ну, в щечку, видимо. Вот такой вот первый поцелуй случился.
1: Ну, вспоминайте, знаешь?

0: Все, все в студии подпевают. Дима, я все вместе.
1: Так.
0: Смотрите, какая история. Первый поцелуй случился 40 лет назад. Вспоминаем с улыбкой и легкой грустью, так как те времена вернуть, конечно, не удастся. Машину времени пока не нашли. Но думается, что... Так, потеряла. Иногда теряю строки, извините. Так вот, сегодня у меня день рождения. 55 лет, 15 которых я каждое утро слушаю любимое радио, как минимум по утрам. Помню времена, когда каждый час заканчивался на танцевальной... Не на танцевальной, а
1: на классической
0: музыке. Да. И желаю всем частых и вкусных поцелуев.
2: О, так,
1: на этом берем паузу. На этом берем паузу. Действительно, это заявка на победу про вкусные поцелуи. Прям строчка какая-нибудь для хорошей русской поп-песни. Тем не менее, друзья, через несколько минут мы играем в поисковую строку. Ждем ваши заявки на игру на сайте radio7.ru. Ну и, конечно, ждем ваши комментарии в наших соцсетях по теме первого поцелуя.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Джоан Осборн и One of Us на радио 7 на Семи Холмах. Ну а сейчас кто-то из вас станет обладателем великолепной книги Евгения Водолазкина, опять же, в потрясающем издании. Давайте, в общем, скорее играть.
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: Ну и сейчас самое время всем, кто слушает нас в любой точке мира, потому что играть мы будем с нашими социальными сетями. Так что даю прям минуточку зайти и быстро подписаться, потому что а вдруг именно вы догадаетесь первым, и тогда приз достанется вам, и все, и вы победитель на весь день, не считая, что в этой жизни вы уже все выиграли. Что касается условий, Дим, рассказывай.
0: Рассказываю, да, действительно, вы сейчас, ну, готовы, да, у вас пальцы над кнопками, у нас будет чуть-чуть отличаться. Чуть-чуть отличаться от классической игры с человеком в эфире данная игра. То есть мы сейчас будем вам давать по одной строчке. И кто с первого раза угадает, тот вообще чемпион. Потом мы еще строчку добавим, потом еще строчку третью. Но что это за строчки? Итак, поисковая строка. Света озвучит для вас три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. Вам нужно будет понять, с какого вопроса все это началось. Потому что один вопрос, собственно, три продолжения и объединяет. На самом деле, правда, ничего сложного сегодня нет. Мы вам всем желаем удачи, друзья. Мониторим все соцсети, тут даже не сомневайтесь. Кто первый, тот молодец. Ну и на всякий случай, знаете, в таких классических правилах, если, например, вы выигрывали на Радио 7 совсем недавно, приз переходит к следующему давшему правильный ответ. Ну, у нас такие правила. Мы с этим ничего не сделаем. Вот есть ПДД, а есть ПРС.
2: А есть налоговая, которая за этим следит, что приз не получал один и тот же человек.
0: Нет, а есть ПРС, это правило Радио 7.
2: ПРС, красиво, хорошо.
0: Так, ну что, все готовы? Итак, первая строчка.
2: «Мне хочется дочки твоей глаза». Я знаю эту песню.
0: Знаешь?
2: Да, знаю эту песню.
0: А вот у меня что-то в голове крутится знакомое, но точно знакомый, не вспомню. Знакомый. Ну
2: есть
0: что там про дочки
2: красивая.
0: Твоей глаза?
2: С чего начинается эта строка? Там есть
0: да?
2: в начале.
0: С какого
2: там,
0: вопроса? Есть варианты? Так.
2: Тут даже не вопрос в данном
0: случае. Вы знаете,
2: случае.
0: Юля ВКонтакте написала, вот знаете, практически правильно, но, Юль, люди ошибаются. Вот здесь ошибочный запрос.
2: Ошибочный, думаешь?
0: Ошибочный запрос. Да? Давай вторую строчку.
2: Ладно. Руку девушки по этикету.
0: Пауза.
2: Угу.
0: А все начинают писать тот самый. Вот я говорю, здесь с подвохом был вход. С подвохом.
2: А
0: ну-ка.
2: Ты любишь усложнять нам жизнь на самом деле. Хотя это не ты. Это же запросы.
0: Так, Наталья, ладно, неплохо, но громоздко. Продолжаем. Слушайте, здесь просто... Ну что, третью дадим?
2: Самое интересное, что я не вижу, и только Дима видит варианты. И люди.
0: Ой, мне так нравится, знаете, класс. Так насыпаются комментарии, здорово, и там, и там, и там, и там, все здорово. Давай
2: хорошо.
0: Еще. Ладно, последнюю.
2: Третий. Девушку в губы в первый раз.
0: Но у нас первая ответила Елена, это верный ответ, как поцеловать. Так вот, поцеловать мне хочется, дочки, твои глаза, песня, а люди писали, как поцеловать. И вот прямо вот продолжение, можете проверить, сейчас забить. Как поцеловать девушке руку, как поцеловать девушку в губы первый раз. Именно так, Елена, мы вас поздравляем, сейчас с вами свяжемся и расскажем, как до вас долетит приз.
2: Да, с удовольствием это сделаем. В подарок вы получаете, собственно, новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» от редакции Елены Шубиной. Так что с удовольствием проведете пару приятных вечеров за чтением.
0: Ну а мы еще раз говорим, Елена, поздравляем. Игра блестящая.
1: Поисковая строка «Радио 7».

0: Шанс-Элизе.
1: Джо Дассен на радио 7 на Семи холмах. Это самая песня, под которой под глазами просто пролетают картины. Великолепно. Что впереди? One Tea, Cool Tea уже через несколько минут. А еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». В Москве 9 часов 20 минут. Всех с добрым утром.
2: Реклама. Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
4: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
3: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
4: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
2: Радио 7.
9: На Семи холмах.
2: 104.7 FM.

их Magic Key на радио 7 на Семи Холмах. Ну что, друзья, пора продолжать наше замечательное утро. И для вас впереди, как всегда, много самой разной замечательной музыки. И вот совсем скоро с нами Tears for Fears. А еще Pharrell Williams и просто та самая песня про счастье.

0: 9:28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи холмах. В студии Диана Макеева, и это «Новости Москвы».
1: Доброе утро. Москвичей всю предстоящую неделю ожидают огуречные дожди. Так в старину называли затяжные прохладные дожди в середине лета. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, виной всему североатлантический циклон-долгожитель. Гигантская атмосферная воронка, охватившая пространство от тундры Кольского полуострова до Западного Кавказа на неопределенное время, сломает лето. Практически ежедневно небо будет затянуто облаками, будут идти дожди. Температура окажется на несколько градусов ниже климатической нормы. По прогнозам синоптиков, в Москве выпадет до 80% месячной нормы осадков. Температура днем будет от 18 до 23 градусов тепла. Режим работы станции «Парк культуры» кольцевой линии столичного метро временно изменится. Как сообщает портал мэра и правительство Москвы, с этого понедельника по будням с 7 до 11 и с 16 до 20 часов станция будет работать только на выход пассажиров. При этом пересадка с кольцевой на Сокольническую линию сохранится. Ограничения в часы пик связаны с ремонтом эскалаторов. Завершить работы планируется до сентября. Горожанам рекомендуют заранее планировать маршруты поездок и по возможности пользоваться наземным транспортом. Из сегодняшнего дня поезда 4-го московского центрального диаметра временно не будут останавливаться на станции «Серп и Молот». На ее месте появится новый современный городской вокзал, и сейчас железнодорожники приступают к очередному этапу строительных работ. Специалисты начнут работы по переустройству железнодорожных путей. Для этого потребуется полностью демонтировать существующую пассажирскую инфраструктуру. На ее месте рабочие уложат новые пути, а также разместят все необходимые коммуникации. На время закрытия для пассажиров подготовили альтернативные маршруты. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских Курсантов до Варшавского шоссе, на Волгоградском проспекте от МКАД до Ташкентской улицы, на Щелковском шоссе от Балашихинского шоссе до поворота на поселок Восточный. Это были новости столичного региона. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня. Это «Радио 7» на Семи холмах.
2: «Радио 7».

0: Фаррелл Уильямс и его Happy, ну или счастье, как вам удобнее, на радио 7 на Семи Холмах. А вы нам в соцсетях рассказывайте, счастьем ли оказался ваш первый поцелуй, а может это то, о чем вспоминать не хочется. Кстати, за этот пункт к данной минуте проголосовало наибольшее количество респондентов.
1: Мы
0: отслеживаем, да. То есть в наших соцсетях можете и проголосовать. Ждем ваш комментарий.
1: Ну а в студии появляется наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
0: Поприветствуем.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, у нас короткий вопрос от Сергея из Курска. Каковы основные правила речевого этикета и в чем его суть?
3: Нужно сказать, что основная задача речевого этикета, по сути, состоит в том, чтобы выстроить максимально комфортное общение, взаимодействие со своим собеседником, при этом сохранить его эффективность, например. Mm. Если говорить о конкретных примерах, то вот у нас наш русскоязычный речевой этикет, например, строится на обращении на «вы», потому что сразу переход на «ты» — это довольно фамильярно, не всегда это уместно, корректно и так далее. Ну и, например, еще полезно думать о том, что там повышение голоса, например, это тоже довольно отталкивающий момент. То есть не просто про то, из чего состоит коммуникация, но и как она звучит. Да? Умение доносить свои идеи и мысли спокойным, доверительным, размеренным там, тоном. Или если мы добавляем энергии, тогда это должно быть обоснованно, а не потому, что мы заводимся, как говорится, да, на раз-два, если нас, например, не поняли с первого раза. Уметь объяснять, уметь проявлять эмпатию, уметь вступать вот в это сочувственное, сопереживательное взаимодействие, когда ты понимаешь, что не так, например, и готов своему собеседнику прийти на помощь. Это, мне кажется, база.
1: Спасибо большое, господа. Вы, я достаточно вкратчиво говорю, Татьяна. Всегда можете адресовать свой вопрос Татьяне Барановой на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Tears for Fears, их Everybody Wants to Rule the World. Ну а мы еще снова хотим кого-то с чем-то поздравить и никому нас не остановить.
1: И поздравлять будем французскую актрису театра, кино, телевидения, модель Еву Грин.
0: Ой, хороша.
1: Хорошо, согласна. Родилась действительно 6 июля в семье, на самом деле, с богатыми корнями. Матью французская актриса Марлен Жабер, а отец шведский стоматолог. У нее, кстати, есть сестра-близняшка, зовут ее Джой. Ну а сама от природы, вот для меня это было удивительно, является светло-русой, хотя зрители, вот
0: все
1: я
0: в том числе,
1: да, она же жгучая брюнетка, вот никак иначе. Там на самом деле намешана кровь, может быть, поэтому вот такое вот есть и во взгляде, во внешности что-то очень-очень-очень притягательное. В мир большого кино ее привел легендарный режиссер Бернардо Бертолуччи. Он был очарован именно ее взглядом и сразу пригласил сняться в драме «Мечтатели». У нее есть необычная фобия, но хотя необычная, она катастрофически, панически боится высоты.
0: Вот поддерживаем
1: просто,
0: вас, Ева.
1: Сильно. А еще она не так давно призналась, что в актерской среде ее любимый жанр – это хорроры и готика. Ну а в реальной жизни Ева мечтает когда-нибудь сыграть серийного убийцу.
0: Все у нее впереди, потому что Еве сегодня исполнилось всего лишь 46 лет. Ну так, это на всякий случай.
1: 46.
0: А что это? Почему ты так выдохнула в свои 45? 46.
1: А ты зачем на всю страну мой возраст сказал?
0: Почему ты выдохнула свои 25-46? Так лучше?
1: Ладно, так получше. Хорошо. Так, Ева, поздравляем от души. Еще интересный факт есть. Она на самом деле считается бунтаркой на съемочной площадке. Терпеть не может носить каблуки. И вот если ее роль предполагает эти самые каблуки, то скандалы обеспечены.
0: Так поэтому ее снимают не всегда в полный рост, да?
1: Да,
0: чтобы
1: возможно,
0: она без каблуков
1: да,
0: была,
1: да,
0: там
1: да,
0: обута
1: да,
0: в какой-то

0: во что-то удобное, и с другой стороны картинка получается вот такой. Друзья, раз уж мы про удобство заговорили, удобно Радио 7 слушать через Радио Хаб. Точка. Все, понимаете, это самая удобная история. Вас ничто от музыки не отвлекает. Вы заходите в любой магазин мобильных приложений, в один клик скачиваете и в один клик запускаете. Приложение А удобное, Б функциональное, даже иконка красивая. А еще скоро в качестве функционала туда добавится такой вариант, как общение. То есть вы можете даже через Радио Хаб писать нам, мы будем вам отвечать. В общем, все интересное придумываем для вас. Радио Хаб во всех магазинах мобильных приложений и для любых платформ. Качайте, слушайте нас, будем вместе. Утро на
1: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Крейг Дэвид и его Walking Away на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы, друзья, через мгновение расскажем, что день грядущий готовит и поможет нам в этом астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Вообще, этот понедельник должен быть хорошим. Раз уж Всемирный день поцелуев, то почему нет?
0: Раз уж мы тут собрались с вами вместе, хорошим и будет. Поехали.
2: Так, знаки огня. Сегодня грань между вашими мыслями и реальностью станет пугающе тонкой. Овны, львы и стрельцы, Вселенная будет, так скажем, отзеркаливать внутренние образы, поэтому следите за тем, что рисует ваше воображение.
0: Знаки Земли. Понедельник потребует от вас стать хранителем тишины. Вот так, да. Тельцы, Девы и Козероги, отсутствие суеты.

0: и позволит вам услышать нечто важное.
1: Не пугай так больше. Знаки воздуха. Сегодня информационное поле вокруг вас будет насыщено символами. Близнецы, весы и водолеи, не ищите прямых ответов. Истина будет скрыта в намеках и совпадениях.
0: Знаки воды. Вас ждет день, когда прошлое и настоящее соприкоснутся. Раки, скорпионы и рыбы, не пытайтесь анализировать это столкновение, просто позвольте ему случиться.
2: Утро на семи холмах. Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
13: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сейчас в Москве 18 градусов тепла. Сегодня в столице будет облачно. Нам обещают кратковременный дождь, в отдельных районах грозу. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов тепла. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В российской столице 10 часов утра. Как всегда, Диана Макеева в это время с новостями. Доброе утро.
2: Доброе утро. В России сегодня начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Об этом сообщили в Минпросвещение. Приемная кампания проходит в два этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен преимущественно для детей, имеющих право на первоочередное или преимущественное зачисление, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая волна продлится до 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест, а решение о приеме оформляется в течение 5 рабочих дней после подачи документов. В России могут ввести выплату за долгий брак. Речь идет о супругах, проживших в браке 50 лет и более. Соответствующее обращение в Минтруд направила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Она предложила выплачивать 20 тысяч рублей с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. По мнению Буцкой, это способствует укреплению института семьи, повышению общественного признания длительного брака и формированию единого подхода к поддержке семейных ценностей. Парламентария отметила, что в отдельных регионах России такие меры уже действуют. Минздрав планирует внести изменения в личные медицинские книжки, добавив в них графу о гражданстве и поле владельца. Соответствующий проект приказа ведомства оказался в распоряжении РИА Новости. Личная медицинская книжка является обязательным документом для ряда профессий. Она удостоверяет, что у сотрудника нет заболеваний, опасных для окружающих. Такой документ требуется работникам общественного питания, педагогам, вожатым, медикам, фармацевтам, бортпроводникам, сотрудникам сферы красоты и другим специалистам. Злоумышленники ограбили музей ювелирного дела и производства стекла на востоке Франции. Ограбление произошло примерно в 5:30 по местному времени. Охранная сигнализация сработала, однако преступники успели скрыться. Было похищено около 20 ювелирных изделий. Сумма ущерба еще оценивается, но может составить около 4 миллионов евро. Напомню, в октябре прошлого года был ограблен Лувр. Добычей преступников стали драгоценности на 88 миллионов евро. Они забрали украшения из коллекции на Наполеона и императрицы Жозефины.
4: И сейчас где-то во Франции сидит пара супружеская, да, и муж жене говорит: тебе там что, корона не жмет? Да?
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
4: С добрым утром, друзья!
5: С добрым!
4: Это еще один час утра на Семи Холмах. Да, еще 60 минут мы вместе будем слушать чудесную музыку, поговорим о кино, ну и продолжим обсуждение нашей темы.
5: Да, сегодня Всемирный день поцелуя, так что целуйтесь на здоровье, где бы вы сейчас ни находились, ну или как представится возможность. Ну а в наших соцсетях, куда мы вас приглашаем, мы вспоминаем, каким был ваш первый поцелуй.

0: Крис Ри, его «Looking for the Summer» на радио 7 на Семи Холмах. В российской столице 10 часов 7 минут. Друзья, едем дальше. Снова ваши комментарии по теме.
1: И они такие разные, это комментарии, вот действительно, от любви до ненависти, что называется. От Ирины сообщение. Доброго утра и всем отличного дня. Этот позор. И вспоминать не хочется. В общем, был одноклассник. Сидели с ним за первой партой, оба мелкие очкарики. И наша любовь началась с первого класса. Все время вместе, на переменах и вообще. Мамы шутили на эту тему, по-доброму называли друг друга сваха. Ну а наш первый поцелуй был лет в 10. Он предложил поцеловаться, сказал, что умеет, что видел в кино, как правильно это делать. В итоге было так неприятно, что я потом бегала и умывалась весь учебный день на переменах, да, в общем, размышляла, что произошло, попросила учительницу нас рассадить. Она, привыкшая к такому повороту событий, рассадила, не зная истинных причин, и сказала, да ладно, скоро помиритесь и будете проситься обратно. К счастью, этот случай произошел перед летними каникулами, и мне не пришлось долго лицезреть этого умельца.
0: Вот это история вообще! Но вот моя личная заявка на победу.
1: Ну-ка.
0: Мой фаворит. Маргарита ВКонтакте написала, пишет. Мне 13 лет. Я в пионерском лагере в самом правильном передовом отряде. Воспитатель отряда, женщина-педагог стальной СССРовской закалки. Я влюбляюсь в мальчика 16 лет из исправительного отряда. Нам запрещают видеться. И в итоге прощальная ночь, последняя ночь в лагере. Пора идти спать. И мы понимаем, что это наша последняя встреча. Мы отходим в заросли и целуемся. И тут... Вожатая это увидела и кричит: «Иди скорее в отряд!» И тут вышла та самая стальная тетя и убирает вожатую, понимаете? И пишет: «Мы с тем мальчиком час целовались, стоя в крапиве».
1: Ох.
0: Саша Величко из Хакасии пишет дальше Маргарита: «Привет тебе!» И до меня только что дошло, пишет дальше Рита, что это было в ночь на Ивана Купала, то есть в ночь с 6 на 7 июля. И пишет: «Получается, сегодня 30 лет моему первому поцелую. Ребята,
1: ух,
0: спасибо
1: ты.
0: Вам, вы просто сделали мой день». Маргарита!
1: Браво!
0: Это действительно, если ничего лучше за этот час не придет, я думаю, это чемпионство.
1: А я знаю, что добавлю, так. Что если сейчас нас слышит жена Саши Величко, у кого-то сегодня будет интересный вечер.
0: Да мало ли Саш Величко в Хакасии, все нормально. Ну, Свет, ну вот сейчас бы написала девочка, с которой твой муж впервые поцеловался, что у него был интересный вечер?
1: Ну... Дима,
0: у нее похолодели глаза. Все, я ее выключаю, сейчас перематываю, разберетесь дома.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио 7.

0: baby, like this is perfection.
1: Шакира и Hips Don't Lie на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и мы прямо сейчас от Светы узнаем, что пора посмотреть в интернете, отправить родным и близким, чтобы им тоже было интересно.
2: Расскажу вам интересную историю, не могу пройти мимо, она завирусилась в сети. Итак, футбольный болельщик, который отправился на

0: Чемпионат мира и пропал без вести, был обнаружен.
1: Да это понятно.
0: Да ну подожди.
1: Трезвым хотя бы.
0: Ну, хороший вопрос. Вот прям чувствуется, да, профессионал, который
1: болельщик опытный, да.
0: Да. Итак, англичанин Майк Хьюитт, так его зовут, уехал из дома в Америку еще 20 июня, ребята. У него была пересадка в Барселоне, где он в последний раз вышел на связь с семьей 21 июня. Держал он путь в Бостон, где 23 июня, напомню, сборная Англии играла с Ганной. Но до Америки Хьюитт не добрался. Никто из знакомых его там не видел, и тогда родные, конечно, подняли тревогу, и Майка стали искать. А нашелся он только 2 июля в той же Барселоне в пенном пабе. Оказалось, в Испании на самом деле у него украли телефон, там что-то сумку еще забрали, а там были билеты на футбол и самолет, и Майк остался в Барсе. Стал ходить из паба в паб, где и смотрел футбол. Связаться с домом ему в голову не пришло почему-то. Ну и, в общем, когда его отыскали, он очень удивился, узнав, что находится в розыске. Сказал, что у него все прекрасно и попросил себе еще парочку дней.
1: Еще раз, может, я пропустил. Сколько ему лет?
0: Не указано, сколько лет.
1: Это лучшее воспоминание в жизни.
0: Думаешь?
1: То есть, понимаете, это та вещь, которую ты в старости садишься и понимаешь, что вот об этом ты не жалеешь. Ты можешь жалеть о чем угодно, вот кроме этого.
0: Ну, конечно,
1: это,
0: да.
1: Это кино, это вдохновляющая история, супер.
0: Вдохновляющая, согласна. Так, что мы еще никогда не забываем, так это наши свадьбы. Ну и, конечно, еще пару-тройку дней будем обсуждать свадьбу Тейлор Свифт. Повторюсь, никаких подробностей о платье пока нет. Знаем только, что дом Диор его делал. Но что знаем абсолютно точно, это то, что церемонию бракосочетания проводил Адам Сэндлер.
1: Да ладно?
0: Да, я так люблю
1: Сэндлера вообще. Все его фильмы смотрел, он классный.
0: Классный, и выступал он.
1: Если еще он не вел, как певец на свадьбе, помните фильм? Тогда все хорошо. Когда его девушка бросила, он говорил: «Эй, ты заткнись, не мешай мне работать, я тут ведущий».
0: Очень жаль, что нет видео, но мы будем надеяться, что рано или поздно появится. Оказывается, Сэндлер близкий друг семьи и знает много историй про пару, и вместе с Кэсли они еще и снимались в фильме «Счастливый Гилмор 2». Но дружить начали задолго, да, задолго еще до Блейк Лавли, которая считала себя бестью, собственно, лучшей подругой Тейлор. Ну, в общем, по факту, ведущий огненный, свадьба классная, ждем подробностей.
1: И ведь дождемся же, ну и история у тебя одна лучше другой, конечно. В любом случае, спасибо, друзья, интернет живет, продолжает функционировать, и что еще интересного произойдет, и вдруг мы что-то упустим, вот Света завтра утром расскажет, опять же, имейте в виду.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Рик Эсли, конечно же, на радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше, еще больше той самой лучшей любимой музыки. С нами Pink, Olive and Sync и Шпандау Бейли. 10:19 в российской столице. Всем самого доброго утра.
1: Вы услышали песню на радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «ССР» проект на репарации на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
5: За рулем к свободе с Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: ГОСУ Дождевого, Владимирская область, село Чайково, УКН 12-333-00-263.
7: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года.
6: РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗЗ Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdvsdev.ru.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
10: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Радио 7.
11: На Семи Холмах.
1: 104.7 FM.

0: All If You Not Alone на радио 7 на Семи Холмах. И мы как раз сегодня вспоминаем те времена, когда вы были не одиноки, впервые настолько близко, что после этого остались прямо очень интересные воспоминания. И, кстати, наконец-то в нашем голосовании что-то сдвинулось. И за пункт, что первый поцелуй задал планку на всю жизнь, проголосовало уже больше людей, чем тех, кто проголосовал за пункт, даже вспоминать не хочется.
1: А вот вы, радиусе, мне сегодня одной песни напомнили мне мой первый поцелуй. Это был любимый Брайан Адамс. Вот когда заиграл, и первый поцелуй случился под песню «Please forgive me». У подруги на дне рождения танцевали с одноклассником. Ну и знаете, как-то само пошло.
0: Вы сейчас одни, я надеюсь. Или одна, как это, как правильно сказать? Вы одни или вы одна? У Пахома мы спросим так потом, а песня хороша сама по себе.
1: Ну, песня такая, что оно действительно само пойдет.
0: Опасная песня.
1: Тут как ни крути.
0: Сергей пишет. Доброе утро. Мой первый поцелуй в 15 лет случился, но еще не закончился. Нам по 55, и каждое утро мы его продолжаем. Это заявка на победу?
1: Как хорошо, да. Кстати, вспомнил. Первый класс, 1984 год. Вместо дневников простые тетради, в которых учитель Вера Ивановна делала записи об успехах и прочем. Так вот, среди всего этого яркой красной ручкой надпись «На перемене целовал девочек».
0: Молодец. А надо было портрет Ильича, конечно, что вы так вообще. Александр пишет, первые поцелуи в детском саду были с девочкой Аллой. Она была такая красивая, со своими двумя хвостиками по бокам, смешливая. Мы прятались за шторой и целовались. Тогда казалось, что мы будем вместе всегда-всегда-всегда. Но после сада мы попали в разные классы, и все закончилось. А вот по пути в сад и из сада я потом обцеловывал всех собак и кошек. Очень сильно их любил. Так, еще добавим что-то?
1: Добавим.
0: Давай.
1: Так, мой первый поцелуй был детским, но запомнился на всю жизнь. Мы учились в первом классе и жили на соседних улицах. Я каталась на качели, до сих пор обожаю это дело. А он взял и поцеловал меня в щечку неожиданно. Но эти воспоминания сейчас настолько романтичны, настолько приятны. Далее мы учились еще несколько лет в одном классе и так виделись, но даже до юношеской любви не дошло. Дома сейчас он еще очень стеснялся, и если бы я проявила инициативу, может быть, и случилась бы любовь.
0: Нормально. Ой, слушайте, какие хорошие истории,
1: да, хорошие
0: сегодня. Прям хорошие. Так, вот жалко, не написано от кого. Ольга, все, вижу. Это было ужасно. Мы шли с одноклассником, замотанные как два медведя, потому что было очень холодно, зима. Вдруг он поворачивается ко мне. Ворох одежды мешает, разумеется. Элегантно ничего не получилось. Сам поцелуй мне не понравился. Первое впечатление не очень.
1: Я один еще добавлю, потому что просто потрясающе. Все воспоминания, такие романтичные песни, под которые первые целовались, да, впервые. А слабо учиться целоваться в пионерлагере на дискотеке под «Реет в вышине» и зовет «Олимпийский огонь золотой». Но не ставили нам ничего, кроме нашей эстрады.
0: Слушайте, круто, круто.
1: Поэтому поцелуи первое время получались резкими и стремительными, как низкий старт бегуна.
0: И опять же, вспоминая Ильича и пионерские лагеря тех лет, и Ленин такой молодой, юный октябрь впереди, вот под такой песней попробуйте целоваться, еще глаза под нее закрыть, будет выглядеть чудесно, как будто вы дуете в горн. А, смотрите, друзья, у нас еще остается несколько минут для того, чтобы вы прислали свой комментарий. У нас уже есть со Светой свои фавориты, мы сейчас будем определять, кто все-таки выиграл, но вдруг ваш комментарий окажется самым лучшим. Итоги подведем через 10 минут в наших соцсетях, ждем ваш комментарий по теме первого поцелуя.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Спандау Бейли и True на радио 7 на Семи Холмах. Ну, раз они поют о магии, мы тоже поговорим о магии. Магии кино и новостях сериалов.
1: Радио 7. Синематека.
2: Так, ну давайте посмотрим. О великом дизайнере Джорджо Армани снимут художественный фильм. Поэтому любим, этому ждем, должно быть красиво. Картину под названием «Армани. Король моды» доверили оскароносному режиссеру Билли Аусту. Сюжет, судя по всему, будет посвящен тому, как простой итальянский парень выстроил грандиозную фэшн-империю. Но детали сценария пока держат в секрете, так что это очень интригует, и мы очень ждем.
0: Также осенью до наших кинотеатров доберутся новые «Отверженные». Это свежий взгляд на знаменитую историю Виктора Гюго с Винсаном Линдоном в главной роли. Фильм, как и оригинал, расскажет о беглом каторжнике Жане Вальжане, который полжизни прячется от безжалостного инспектора. Релиз, кстати, назначен уже на 15 октября.
2: Ну и очередная часть франшизы о желтых карапузах, миньоны и монстры внезапно понравилась критикам. Представляете, на самом деле я смотрела трейлер, он, ну, прям, ну, там все хорошо. Итак, по сюжету миньоны случайно будут древних чудовищ и сами же пытаются спасти от них планету. Проект вовсю хвалят за отсылки к голливудской классике и фильмам Чарли Чаплина. Похоже, и в этот раз удовольствие от просмотра получат не только дети, но и взрослые.
1: Синематека на Радио 7.

0: Роберт Майлз и Мария Нейлер, их One and One на радио 7 на Семи холмах. Но у нас тоже сегодня одни единицы, потому что говорим о первом поцелуе. Вот он был номер один, и что было дальше? Победный комментарий совсем скоро.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Еще некоторое количество успеем озвучить. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Дмитрий. Свой первый поцелуй я никогда не забуду. Ранняя весна. Наше второе с девушкой свидание. Мы стоим. Слушайте, один зонт на двоих, да? Вот у ее дома. Она мне о чем-то воодушевленно рассказывает.
0: Некуда.
2: Но я ее абсолютно не слышу. И в какой-то момент просто молча, без всяких намеков и предупреждений, и предложений, без всяких, я ее поцеловал. Это было, что называется, очень незабываемо и головокружительно. Спасибо вам за то, что напомнили об этих прекрасных воспоминаниях.
0: А вот послушай, по-моему, мы пропустили комментарий от Дарьи, где ей было 15 лет, а
2: так.
0: Мальчику 14.
2: Так.
0: И она мечтала познакомиться с мальчиком в поезде. Пропустили, слушай.
2: Пропустили, ну.
0: Хорошо, возобновляем. Едем мы с мамой, тетей и кучей детей на море в плацкарте. Последнее купе у туалета. С нами в вагоне оказался детский лагерь волейболистов.
2: Ух ты.
0: И именно Тёма оказался на соседней со мной верхней полке. И дорога была сутки с половиной. Сначала весь день мы болтали. Ночью лежали рядом поперек наших полок в полной темноте. Он держал меня за руку, подползал все ближе, ближе и поцеловал. Он... что даже в горло попало. Он осуществил мою детскую мечту, и был целый квест у нас затем. Без телефонов, адресов и интернета мы искали его лагерь и нашли. Вернулись в Москву, встречались еще полгода.
2: Ух ты.
0: А потом расстались из-за его мамы.
2: А это вот «Добро пожаловать во взрослую жизнь» называется. Сколько этих случаев-то было. Еще один от Натальи. Там история про то, что первый поцелуй был очень романтичным и так далее. Ну, в общем, случилось это на палубе круизного корабля. Надо было отдельно сказать, что примерно в это же время на экраны вышел фильм «Титаник», что добавило романтики, юношеской страсти этому моему первому поцелую. Вспоминаю его, завидую сама себе, Антону с Веерной улицы в Москве. Привет. Вот еще кто-то сегодня будет нервничать.
0: Ладно, вернемся к главным нервам Хакасии.
2: Давай.
0: Так, друзья, победный комментарий прилетел сегодня от Маргариты Глумовой ВКонтакте. Ей 13 лет, она в пионерском лагере в самом передовом отряде. У них очень строгая женщина-педагог-воспитатель. И она подружилась с мальчиком и влюбилась в него. Мальчик был из исправительного отряда, то есть где были все хулиганы. Им запрещали видеться, и вот у них прощальная ночь.
2: Ромео и Джульетта,
0: да. Они отходят в заросли и начинают целоваться. Вожатая кричит: «Ну-ка, быстро сюда!» И тут выходит та самая строгая женщина-воспитатель, убирает вожатую из кадра, и они, вот эти мальчик с девочкой, продолжают еще час целоваться, стоя в крапиве. В общем, от Маргариты улетел привет Саше Величко в Хакасию. И почему мы именно этот комментарий выбрали победным? Потому что сегодня ровно 30 лет этому поцелую, потому что он случился в ночь с 6 на 7 июля.
2: Невероятно.
0: И, дорогая Маргарита, наши вам поздравления. Главный приз ваш.
2: Пусть и нас вы вспоминаете очень долго, как тот самый первый поцелуй, потому что вам в подарок достается наше мягкое, красивое, уютное полотенце. Радио 7, оно вас будет тоже нежно обнимать.
0: Как руки Саши Величко из Хакасии. Ну, друзья, на этом мы будем завершать утро на Семи холмах. Это было легкое, кстати, утро, пролетевшее очень быстро, несмотря на то, что понедельник на календаре. До конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7. Затем 7 песен без перерыва на старте. Каждого часа в 17:00 воздушные поцелуи будет раздавать наш коллега Олег Машков, и это будет вечер на Семи холмах. Но мы прощаемся до завтра. Всем спасибо, это было здорово. Пока.
2: Пока.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите. Смотрите лучшее.
7: 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Radio 7.
8: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 20 градусов тепла. Сегодня в столице будет облачно. Нам обещают кратковременный дождь, в отдельных районах грозу. Днем температура воздуха в городе будет в пределах от 21 до 23 градусов тепла. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.
0: В Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. В Госдуме предложили ввести выплаты для абитуриентов рабочих специальностей. Инициатива направлена на привлечение молодежи в дефицитные профессии, заявил вице-спикер Борис Чернышов. По мнению депутата, выплату предлагается предоставлять после зачисления на программы среднего профессионального образования. Ее размер может определяться на федеральном или региональном уровне с учетом потребностей рынка труда. Как считает Чернышов, такая мера позволит повысить привлекательность рабочих профессий среди молодежи и частично решить проблему кадрового дефицита. Длительность оплачиваемого больничного в России при серьезных заболеваниях может достигать 10-12 месяцев. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, стандартный срок нетрудоспособности из-за болезни врач вправе продлевать до 10 месяцев. А в особо сложных случаях, например, после тяжелых операций, до года. Весь этот период контролируется врачебной комиссией, а работник получает пособие. Парламентарий также напомнил, что в этом году максимальная выплата по больничному листу составляет 6827 рублей в день. В Министерстве труда не видят препятствий для перехода на 4-дневную рабочую неделю. Это можно сделать уже сейчас, без внесения изменений в законодательство. Как пояснил глава Минтруда Антон Котяков, Трудовой кодекс позволяет работодателю и работникам с согласия сторон перейти и на 4-дневный, и на 6-дневный график работы. Это можно сделать с помощью коллективного договора или соглашения с конкретным сотрудником. Идея о переходе на 4-дневный график работы регулярно всплывает в России. У нее есть как сторонники, так и противники. С сегодняшнего дня поезда 4-го московского центрального диаметра временно не будут останавливаться на станции Серп и Молот. На ее месте появится новый современный городской вокзал. И сейчас железнодорожники приступают к очередному этапу строительных работ. Специалисты начнут работы по переустройству железнодорожных путей. Для этого потребуется полностью демонтировать существующую пассажирскую инфраструктуру. На ее месте уложат новые пути, а также разместят все необходимые коммуникации. На время закрытия для пассажиров подготовили альтернативные маршруты. Это «Радио 7» на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Мы решили не проходить мимо праздника Ивана Купалы и будем уточнять у вас, друзья, какие народные приметы, ну или ритуалы для вас таки работают.
1: Ну и точно сработает следующая схема. Участвуйте в наших играх, забирайте крутейшие подарки и, конечно же, радуйтесь лучшей и любимой музыке.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
3: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
4: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
5: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
4: Чистота вод Байкала и северное сияние.
5: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
4: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
5: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
4: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Телефон 933-55-33.
4: Содис.ру.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
9: Ночь пройдет, пройдет, поранит нас на солнце.
8: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
10: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В Центре творческих индустрий «Фабрика» открылась выставка «Подвешенное состояние». Это персональный проект междисциплинарной художницы Маши Ивановой. Ее экспозиция – это попытка зафиксировать момент между оценкой и смыслом. Комната сохранения артефактов, где объекты находятся в неопределенном статусе, а зрителю оставляют свободу интерпретации. Выставка делится на три зоны – входную с приглашением к игре, зону устойчивости и зону фантазий. Само название выставки «Подвешенное состояние» указывает как на внутреннее ощущение человека в поиске опоры, так и на шаткое, нестабильное экспонирование работ. В Ленкоме завтра его визитная карточка – спектакль Марка Захарова «Юнон и Авось». Впервые его сыграли в далеком 81-м году. И в одночасье постановка стала культовой. И по сей день рок-оперу называют самой пронзительной историей любви на отечественной сцене, гимном верности, мужеству и отваге. В основе сюжета – реальная история из начала 19 века. «Юнона и Авось» – название кораблей графа Николая Рязанова, главного героя оперы. Он отправляется с экспедиции в Калифорнию, где встречает юную испанскую аристократку Кончиту, дочь коменданта Сан-Франциско. Несмотря на разницу в возрасте и культурные барьеры, между ними вспыхивает страстная любовь. Теперь Рязанову нужно вернуться в Россию, чтобы получить разрешение на брак. Но неизвестно, сможет ли он пройти такой путь и вернуться назад невредимым. Начало в 7 часов вечера.
0: Радио 7.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».
1: Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и плюс 21-23 градуса. Завтра в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ночью 13-15 градусов, днем плюс 19, плюс 21.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Владимир Путин подписал закон о поддержке родителей и расширил ипотечные каникулы для семей с детьми. Заемщики смогут получить льготный период по ипотеке сроком до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Подтверждать снижение дохода больше не потребуется. Ранее подобная мера применялась только при одновременном падении доходов и высокой долговой нагрузке семьи. Закон вступит в силу с 1 сентября и коснется также действующих ипотечных кредитов. Антимонопольная служба призвала перестать препятствовать переходу абонентов к другим операторам с сохранением номера. ФАС пояснили, что сейчас сотовые компании создают для клиентов искусственные барьеры при смене оператора связи. Они затягивают сроки и включают скрытые условия, что усложняет процесс расторжения договора, пишет российская газета. Это нарушает права абонентов на свободный выбор оператора и формирует условия для недобросовестного удержания клиентской базы. В США, Канаде и Мексике продолжается плей-офф чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала Бразилия со счетом 1-2 проиграла Норвегии и впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал турнира. А сборная Англии обыграла команду Мексики 3-2 и в третий раз подряд вышла на стадию четвертьфинала. Сегодня в рамках 1/8 финала в 10 вечера по московскому времени начнут играть сборные Португалии и Испании. В ночь на вторник в 3 часа на поле выйдут команды США и Бельгии. Завтра же в 7 вечера по Москве встретятся сборные Аргентины и Египта, а в 23 часа – команды Швейцарии и Колумбии. Напомню, завершится чемпионат мира 19 июля. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Варшавки, на внешней стороне МКАД от библиотечного проезда до Ленинградки и от Каширки до Бесединского путепровода. На Варишевское шоссе есть проблемы от поворота на Нахабино до поселка Новый, Горьковское шоссе от ЖД-переезда до поворота на Монино, а МСД медленно едет от Иловайской улицы до улицы Полбина. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем легкого понедельника!
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама. «Радио 7» и «Кремлевский дворец» представляют. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», писал Чайковский Римскому-Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Одетте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Не откладывайте жизни. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Фармация» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevsdev.ru.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента месяц ванных комнат. Весь июль скидка до 40% на плитку и керамогранит. А еще бесплатный

0: Дизайн-проект, новые коллекции, суперцены на сантехнику и скидка 10% на услуги по монтажу и установке. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
1: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Госуд из Гидемала, Владимирская область, село Чиликово, УКН 12-333-00-263.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 Октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина». Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, лимитные ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
3: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: А вдруг ремонт обернется

0: кошмаром.
1: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите. Смотрите лучшее. 12+.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и плюс 21-23 градуса. Завтра в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ночью 13-15 градусов, днем плюс 19, плюс 21.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Система здравоохранения в России испытывает кадровый дефицит. По данным Минздрава, не хватает 23 тысячи врачей и 63 тысячи специалистов среднего медперсонала. Наиболее загружены сейчас терапевты, неврологи, хирурги и врачи УЗИ-диагностики. Как пишет «Известия», с начала года число размещенных медработниками резюме выросло на 21%. Однако большинство соискателей уже трудоустроены. Работающие врачи рассматривают предложения с более высокой зарплатой и лучшими условиями труда. В России воссоздадут военный инженерно-технический университет. Он будет выделен из состава военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Новое учебное заведение получит статус самостоятельного военно-образовательного учреждения. Его история начинается с 1939 года, когда было создано Высшее военно-морское инженерно-строительное училище. В 2012 году ВУЗ был объединен с Академией МТО, а теперь станет отдельной структурой в системе военного образования. В России за ее пределами готовится отметить праздник Ивана Купала. По преданию, ночь накануне этого дня особенная, когда случаются чудеса, а желания обязательно сбываются. В это время ведется сбор трав и цветов, плетение венков, украшение зеленью построек, уничтожение чучела, перепрыгивание через костер или через букеты зелени, обливание водой и не только. В это время принято гадать на суженых, совершать купание и водить хороводы. Кульминация праздника – поиски папоротника. Считается, что в эту ночь он цветет раз в году. По народным поверьям, цветущий папоротник не только исполняет сокровенные желания, но и помогает отыскивать клады. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Автозаводской улицы до Звенигородского шоссе, на внешней стороне ТТК от шоссе Энтузиастов до Спартаковской площади и от проспекта Мира до Шереметьевской улицы. Дмитровское шоссе, есть проблемы от Леонозовского проезда до Лобнинской улицы. Проспект Мира тормозит от Староалексеевской улицы до Крестовского путепровода. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
3: если доверить его специалистам компании «Содис».
2: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
3: Специальные программы. От празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
2: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание.

0: внимание детям.
1: Всеми деталями займется персональный менеджер.
0: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. Sodis.ru.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС работает. Проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Не оферта.
6: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в Кофепорт.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
10: Ночь пройдет, пройдет, ранит нас на солнце.
9: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
11: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
12: Радио 7.
13: На семи холмах.
12: 104.7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Мы решили не проходить мимо праздника Ивана Купалы и будем уточнять у вас, друзья, какие народные приметы, ну или ритуалы для вас таки работают.
1: Ну и точно сработает следующая схема. Участвуйте в наших играх, забирайте крутейшие подарки и, конечно же, радуйтесь лучшей и любимой музыке.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах.

0: Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и до 23 градусов. Завтра в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ночью +13, +15, а днем 19-21 градус тепла.

0: Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день.

0: В перечень метапредметных результатов официально будут включены навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Владимир Путин подписал закон о сохранении порога выручки для уплаты НДС на уровне 20 миллионов рублей. Согласно документу, мера будет действовать до 2029 года. Власти отмечают, что решение направлено на более плавную адаптацию малого бизнеса к изменениям налоговой системы. Изначально, напомню, планировалось более быстрое снижение порога, но теперь график скорректирован. Так, с 2029 года порог будет уменьшен сначала до 15 миллионов рублей, а с 2030 года до 10 миллионов. В последние выходные июля в московском саду «Эрмитаж» пройдет 7-й фестиваль «Chess and Jazz». Он объединяет под открытым небом музыку и шахматы. Гостей ждут концерты, шахматные турниры и особая атмосфера, где ритмы встречаются со стратегией в одном из самых живописных уголков столицы. В этом году центром притяжения станет главная сцена, на которой выступят «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт», «Золото», «Андрей Катиков», «Сеттлерс» и не только. А играть в шахматы будут оба дня все и буквально везде. Кроме того, гостей фестиваля Chess and Jazz ждет гастрономическая программа с подборкой уникальных проектов столицы. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Путилковского шоссе до Ленинградки и от 99-го километра до шоссе энтузиастов. На внешней стороне МКАД от Каширки до Бесединского путепровода. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Ленинградского проспекта до Шереметьевской улицы. На внешней стороне ТТК есть проблемы от Митьковского тоннеля до Шереметьевской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама. «Радио 7» представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: За рулем к свободе с Юзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя.

0: Дюсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-235-0-263.
1: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года.
2: РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ Формат до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdev.ru.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Девелопер Брусника напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 Октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина».

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Мы решили не проходить мимо праздника Ивана Купалы и будем уточнять у вас, друзья, какие народные приметы, ну или ритуалы для вас таки работают.
1: Ну и точно сработает следующая схема. Участвуйте в наших играх, забирайте крутейшие подарки и, конечно же, радуйтесь лучшей и любимой музыке.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+. Вернем.

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и до 23 градусов. Завтра в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ночью плюс 13, плюс 15, а днем 19-21 градус тепла.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Банк России может сохранить ключевую ставку на нынешнем уровне или снизить ее до 14%. Такой прогноз на итоге заседания 24 июля Совета директоров ЦБ дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, рост цен на топливо может отразиться на стоимости других товаров, а также на ходе уборочной кампании. Однако Центробанку не стоит слишком жестко реагировать на эти колебания. В июне, напомню, регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 пункта. Глава Минтруда указал на возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю. Нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам сделать это при взаимном согласии сторон. Также это может касаться и установления 6-дневной рабочей недели. Как пояснил Антон Котяков, сейчас стандарты настолько гибкие, что позволяют регулировать режим занятости. А компании через коллективный договор или отношения с конкретным сотрудником могут выстроить удобный для них график работы. Сегодня Всемирный день поцелуя. Впервые отмечать его начали британцы. Затем праздник был утвержден Организацией Объединенных Наций. Ученые утверждают, что во время поцелуя в организме вырабатываются гормоны счастья. В поцелуе задействованы 39 мышц. Когда эти мышцы становятся активными, то улучшается кровоснабжение клеток кожи лица, что позволяет ему дольше сохранять молодость. Кроме того, поцелуй помогает сбросить лишний вес. Во время страстного поцелуя, который длится не менее 20 секунд, калории быстро сжигаются и улучшается обмен веществ. Поцелуй также укрепляет иммунитет, продлевает жизнь и дарит хорошее настроение. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Автозаводской улицы до Звенигородского шоссе, от Ленинградского проспекта до Шереметьевской улицы. На внешней стороне ТТК от шоссе Энтузиастов до Спартаковской площади. МКАД, внутренняя сторона, есть проблемы от улицы Подольских курсантов до Ясенева. На внешней стороне МКАД от Бесединского путепровода до Белой дачи. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».
1: Реклама.
0: «Радио 7» представляет. Если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ, проект на репарации на сайте www.nashvichka.rf. Акция действует до 31 июля 2016 года. Подробности на www.nashvichka.ru. Дня фета.
3: Два моря. Средиземное и Эгейское.
4: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
3: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
4: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
3: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
4: Респектабельный семейный отдых в Турции.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. «Содис.ру».
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
8: Ночь пройдет, пройдет, ранит нас моя. Солнце.
7: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
1: Радио 7.
3: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

мороза и до 23 градусов. Завтра в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью +13, +15, а днем 19-21 градус тепла.

0: поддержки родителей и расширил ипотечные каникулы для семей с детьми. Заемщики смогут получить льготный период по ипотеке сроком до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Подтверждать снижение дохода больше не потребуется. Ранее подобная мера применялась только при одновременном падении доходов и высокой долговой нагрузке семьи. Закон вступит в силу с 1 сентября и коснется также действующих ипотечных кредитов. Система здравоохранения в России испытывает кадровый дефицит. По данным Минздрава, не хватает почти 23 тысяч врачей и 63 тысячи специалистов среднего медперсонала. Наиболее загружены сейчас терапевты, неврологи, хирурги и врачи УЗИ-диагностики. Как пишет «Известия», с начала года число размещенных медработниками резюме выросло на 21%, однако большинство соискателей трудоустроены. Работающие врачи рассматривают предложения с более высокой зарплатой и лучшими условиями труда. В США, Канаде и Мексике продолжается плей-офф чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала Бразилия со счетом 1-2 проиграла Норвегии и впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал турнира. А сборная Англии обыграла команду Мексики 3-2 и в третий раз подряд вышла на стадию четвертьфинала. Сегодня в рамках 1/8 финала в 10 вечера по московскому времени начнут играть сборные Португалии и Испании. В ночь на вторник в 3 часа на поле выйдут команды США и Бельгии. Завтра же в 7 вечера по Москве встретятся сборные Аргентины и Египта, а в 23 часа команды Швейцарии и Колумбии. Напомню, завершится чемпионат мира по футболу 19 июля. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Путилковского шоссе до Ленинградки от 99-го километра до шоссе энтузиастов. На внешней стороне МКАД от Каширки до Бесединского путепровода. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Ленинградского проспекта до Шереметьевской улицы. На внешней стороне ТТК есть проблемы от Митьковского тоннеля до Шереметьевской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+. Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Фармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevsdev.ru.
1: Приглашаем вас в «Кофепорт» на кофе. «Кофепорт» – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в «Кофепорт».
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: За рулем к свободе с Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юзберг Лагерь Зеро.

0: перо безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
1: ГОСУ Тростникова, Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-5-0-363.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, а ранена солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7

0: Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина». Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Вернем на...

0: А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите. Смотрите лучшее. 12+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Если синоптики ничего там с прогнозом не напутали, то завтра в Москве будет облачно, при этом кратковременные дожди обещают. Температура воздуха до 21 с плюсом, и ветер будет дуть со скоростью около 6 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 5 вечера. И по традиции начинаем вечер с новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Рамзан Кадыров назвал вынужденным свое участие в выборах главы Чечни, отметив, что сам выбрал бы другого кандидата. При этом он подчеркнул, что готов служить для народа в случае поддержки. Кадыров добавил, что власти республики не планируют менять курс развития и намерены продолжить уже проводимую работу. Нынешняя команда, по его словам, работает как хорошие часы. Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику 19 лет с 2007 года. В 2016 и 2021 годах был переизбран на пост главы республики. Следующие выборы в регионе пройдут в единый день голосования 20 сентября. Сразу три теплохода столкнулись на Волге вблизи городца

0: происшествия. Ведомство будет устанавливать обстоятельства и причины столкновения. Напомню, в начале июля на Волге сел на мель теплоход «Нальчик». Инцидент также произошел вблизи Городца. Обошлось без пострадавших. Размер материнского капитала на первого ребенка в следующем году может превысить 767 тысяч рублей. Как сообщили в Госдуме, прогнозный коэффициент индексации составит около 5,2%. При этом семьи, уже оформившие капитал на первого ребенка, смогут получить доплату в размере около 247 тысяч после рождения второго. Окончательный размер выплат на следующий год будет утвержден правительством после определения фактического уровня инфляции за 2026 год. Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Средства сертификата можно использовать в том числе на улучшение жилищных условий, образование детей и накопительную пенсию матери. Самым теплым днем на этой неделе в Москве станет пятница, 10 июля. Как рассказали в агентстве «Метеоновости», температура днем составит 25-27 градусов, что для города уже считается жаркой погодой. И в последующие дни погода будет в пределах климатической нормы с кратковременными осадками.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А вот, кстати, друзья мои, 6-7, получается так, да, ну, все-таки 6 число 7 месяца на календаре. И так уж случилось, что весь этот 6-7 выпадает на понедельник. Да. Надеюсь, что в этот вечер вы входите как минимум без нервного тика на лице. Но, как бы там ни было, все пройдет, пройдет и это. Смею уверить. В столице уже 4 минуты 6 пополудни, и этот час, для многих последний рабочий на сегодня, принесет нам не только лучшую музыку на все времена, но еще и обзор литературных новинок, который традиционно произойдет ближе к 40-й минуте в рубрике «Книжная полка». Ну а пока же, всем привет и пусть как обычно, этот вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

Хотелось бы все-таки знать, что же такое эта ваша любовь? Вот таким вопросом только что в эфире Радио 7 озадачилась группа Foreigner. И, знаете, мне кажется, неплохое определение вывели психологи из Северной Америки. По их мнению, любовь стоит на трех китах. Это страсть, близость, ну, то есть эмоциональная, и обязательства, причем взаимные. И вот знаете, по поводу обязательств, по мнению наших, уже отечественных социологов, основные обязанности второй половинки выглядят следующим образом. Вот давайте начнем с мужской колокольни. По мнению джентльменов, идеальная скво должна быть хозяйственной 61%, верная 47% и умная, ну, также 47%. А вот по мнению российских женщин, мужчина идеальный просто обязан

обладать интеллектом. Да, причем некоторые барышни ждут от мужчин эрудированности и гибкости ума, а кто-то попросту заявляет, чтобы был не глупее меня. И вот знаете, любопытно, что от идеального мужчины проявление интеллекта ждут 45% женщин, а вот от совершенного мужа лишь 24. Да, ну, остальные, видимо, в супружестве руководствуются принципом «Ой, не умничай!» Да? Вторым, смотрю, вот по значимости качеством идеального мужчины является честность 27%, ну и мужская доброта замыкает тройку с показателем в 23%. Так что, дамы и господа, средняя температура по больнице. Понятно, имеем на что обратить внимание и что в себя потянуть, если вдруг, да? Ну, а тем временем в столице уже 17.13 и далее на Радио 7. Игла и Черри, а прямо сейчас. Шон Мендес и Карло Камилло Кабельо Эстрабао на Семи холмах. Добрый вечер.

спасти этот вечер, предлагает нам Игла и Черри, которого на Радио 7 послушали. Ну, мне кажется, идея действительно не из худших. Все-таки, простите меня, вечер понедельника, он и правда нуждается в какой-то дополнительной стимуляции, спасении. Как ни крути, не самый простой из дней мы с вами преодолели, правда же? Так что, мне кажется, все средства хороши, дабы этот вечер оказался хоть немного приятнее. И вот, кстати, совсем скоро вы сможете прибегнуть к одному из самых эффективных способов поднятия тонуса, а именно, друзья мои, к поцелуям. Ну, все-таки многие в ближайшее время окажутся дома, и тут уж можно будет облобызать вторую половинку в свое удовольствие. Даже, знаете, не можно, а нужно. Потому что при поцелуях, как утверждают ученые, вырабатывается огромное количество гормонов удовольствия. Вот все эти эндорфины, дофамины и что там еще имеется. А вот стресс-батюшка при подобных шалостях стремительным образом отступает. Так что решено этим вечером всем целоваться. Да. Ну и смею отметить, что делать это под музыку Радио 7, оно же еще приятнее будет. Особенно под такую, как делают Хелен Фалашада Аду и группа Шаде. Добрый вечер.

0: О ситуации на дорогах нам расскажет Михаил Гудков.
1: 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сложнее всего сейчас на Щелковском шоссе. От 15-й парковой до поворота на поселок Восточный потеряете 50 минут. Пробка на полчаса на Дмитровке. От поворота на Федоскина до поселка Еремина. На Московской кольцевой затор на внешней стороне от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. И небольшие сложности на Волгоградке. От Московской кольцевой до Ташкентской улицы. Удачи на дорогах.
2: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС «Заходи». Проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Не оферта.
4: Престижные курорты и роскошные отели.
5: Авторские программы и эксклюзивные туры.
4: Что вы предпочитаете? Отдых у моря или сафари в джунглях?
5: Отдых – это всегда выбор. Мы поможем его сделать.
4: «Содис» – 35 лет – только индивидуальные туры.
5: Наши эксперты с вами 7 дней в неделю.
4: В чате или по телефону помогут подобрать оптимальный вариант отдыха.
5: 933-55-33.
4: «Содис.ру».
6: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
10: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Радио 7.
4: На семи холмах.
9: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Ну что, любители истории, сегодня на вашей улице праздник, потому что этим вечером обсудим книги, в которых разные исторические темы в фокусе современных авторов рассматриваются под новым углом. Итак, Иван Зуенко «Россия плюс Китай. Очерки по истории и современности отношений». Вот имею счастье быть лично знакомым с этим автором. Иван Зуенко – китаист, историк и преподаватель, который посвящает свою новую книгу «Истории и современности российско-китайских отношений». Собственно, как сформировалась граница между странами и почему она долгое время была предметом спора. Как были устроены русские города в Китае, что сейчас актуально в двухстороннем сотрудничестве. – Эти и другие довольно непростые вопросы Иван Зуенко раскрывает, как всегда, максимально открыто, разматывая при этом самые сложные и запутанные сюжетные линии. Далее. Александр Ставцев. «История виноторговли в России». Да, в этой книге автор, опираясь на 25-летний опыт работы в сфере торговли и журналистики, раскрывает скрытые страницы истории. Свидетельства современников и архивные материалы создают яркую картину прошлого и помогают понять, как же формировались отечественные винные традиции. Книга, уверен, будет интересна как специалистам в области истории и экономики, так и широкому кругу читателей. И напоследок, Инесса Плескачевская и Наталья Экономцева «История нашей крови. От Гиппократа до клеточных технологий. Как менялись наши знания о самой загадочной ткани организма». Вот такое длинное название у книги. И из нее вы узнаете, как зарождалась наука о крови и какие методы лечения позволяют сегодня спасать в 3 раза больше пациентов, нежели 30 лет назад. При этом авторы не ограничиваются лишь медицинскими аспектами. Они развенчивают мифы и исследуют культурные, религиозные и политические роли крови. Каждый факт прошел экспертный контроль практикующих врачей и ученых. Издание вышло специально в год столетия создания первого в мире Государственного института переливания крови. И о литературе на сегодня все.

0: Ариана Гранде и Джастин Бибер на радио 7. Stuck with you. Или застрял с тобой. Да, вот именно такой идиомой англоговорящие граждане обозначают любовь. И вот что-то мне подсказывает, что застрять в той же самой любови, оно куда приятнее будет, нежели на работе. Ну, серьезно. Так что давайте, наверное, уже потихонечку паковать вещички, да собираться в путь-дорогу. Многие уже могут себе подобную шалость позволить. Все-таки в Москве уже без 11 минут конец рабочего дня. Ну и на ход ноги мы с вами послушаем Шафт, а прямо сейчас The Connells на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите, смотрите лучшее. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
3: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: like a crazy.
1: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики заверяют нас, что без осадков завтра не обойдется. Так что, выходя из дома, зонт, наверное, лучше с собой взять. При этом до 20 выше 1 градуса выше 1 на термометрах нам обещают. И ветер около 6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 6 вечера. Да, прямо сейчас главные новости к этому часу по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Вооруженные силы Украины впервые нанесли удар по Омску, который расположен в 2500 километрах от границы. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хаценко. Он попросил граждан сохранить спокойствие и доверять лишь проверенной информации, подчеркнув, что оперативные службы предпринимают все меры по ликвидации последствий. Из-за угрозы воздушной атаки в аэропорту Омска временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об их снятии пока не сообщалось. Позднее Хаценко добавил, что нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла, где расположен нефтеперерабатывающий завод. По данным Минобороны, большая часть дронов уничтожена, погибших и пострадавших нет. Режим продажи бензина по схеме «четный-нечетный» в Орловской области продлится до среды. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, несмотря на нормализацию ситуации с топливом, решено сохранить введенный порядок еще на 3 дня до полной стабилизации. Объем отпуска на одну машину остается прежним, не более 30 литров. С минувшей субботы в Орловской области действует временный порядок продажи топлива. В четные даты заправляются автомобили с четной первой цифрой госномера, в нечетные с нечетной. Соблюдение правил контролируют силовики. Кофе вновь прибавил в цене. Биржевые цены на арабику на торгах в понедельник выросли на 5% и впервые с 25 марта превысили отметку в $7000 за тонну. Напомню, в конце прошлого года мировые цены на кофе резко упали после того, как Дональд Трамп освободил от 40% пошлин импорт некоторых видов бразильской сельхозпродукции, включая кофе и какао. Причинами такого решения назвали растущее недовольство американских потребителей высокими ценами на продукты питания. Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали лидерами по числу выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ в основной период.

Как пишет ТАСС, рекордный результат показал Петербург, где 100 баллов набрали 914 выпускников. В прошлом году в регионе было 536 таких результатов. Ну а в Москве, напомню, выпускница инженерного класса Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на 500.

уже преодолели. 18.03 в столице. Понедельник долой, точнее, рабочую часть такового. А вот освободившееся время мы можем занять чем угодно. Той же самой игрой «Третий лишний», например. К ней приступим в ближайшую четверть часа, а во второй его половине в студии появится Филипп Смирнов и устроит нам очередную экскурсию по столице. А пока же вернемся к музыке, с вашего позволения. И далее в эфире Daft Punk и The Weeknd, а прямо сейчас Эмилия на Радио 7. Добрый вечер.

я чувствую, любовь где-то уже совсем-совсем рядом. Вот только руку протяни, и она обязательно случится. Примерно об этом сейчас и пели Daft Punk и The Weeknd на Радио 7. Уверен, друзья мои, что это действительно так. Все очень даже близко, все хорошее во всяком случае. Как минимум, игра «Третий лишний» действительно практически уже началась. Собственно, отправляйте заявку на участие. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru считается тому, кто седьмое пришлет, и выпадет часть претендовать на подарок этого вечера. Ну, а играть сегодня будем на два приглашения в Покровка-театр. 9 июля состоится премьера спектакля «Анна Каренина» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Бигбаева. Так что, если хотите на это событие, безусловно, попасть, напомню, любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru отправляете, а дальше просто держите кулаки, чтобы оно оказалось седьмым. И тогда играть будем именно с вами. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет преподаватель английского языка из Москвы по имени Дарья. Дарья, здравствуйте, или, как у вас говорят, good evening, Дарья. Все правильно?
2: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Hello.
1: Ну, Дарья, вот смотрите, как получается. Вы у нас человек не чуждый английского языка. Я надеюсь, что вот эти знания вам помогут каким-то образом в нашей сегодняшней игре. Но вот были бы вы архитектором, я уверен, все бы лежало на поверхности. Сегодня, оказывается, День архитектора в России. Профессиональный праздник, который второй год официально отмечается. Ну и, во-первых, с вашего позволения, давайте всем архитекторам привет, поздравления передадим. Вам же не жалко?
2: Нет? Конечно, всем архитекторам, всех архитекторов с праздником поздравляю.
1: Прекрасно.
2: All the architectures, congratulations.
1: Вот, видите, даже не нашинских поздравили, получается так. Ну и, Дарья, скажите, пожалуйста, какой из трех слов это не термин такого искусства, как архитектура? Антаблемент, апсида или абулия? Вот что лишнее, что не архитектурный термин. Антаблемент. Апсид. Так. Еще раз, да? Нет?
2: Антаблемент и что?
1: Все слова на букву А. Антаблемент, апсида и абулия. Вот что лишнее, что не термин архитектуры. Вы знаете, как неприятно, простите великодушно. Вот слушать этот тяжелый вздох. Итак, значит, вариантов у вас нет стопроцентных. Одна интуиция женская.
2: Ну, мне кажется, антаблемент звучит как будто что-то из архитектуры. Ну, по-любому. Антаблемент.
1: По-любому.
2: Что-то очень такое возвышенное.
1: Так.
2: Апсида и третья у нас это...
1: Абулия.
2: Абдулия.
1: Абулия. Абу.
2: Апулия. Но апулия звучит, как будто это какое-то заболевание, если честно. Апсида я еще могу представить.
1: Ну и все. Вот абсолютно верный ответ. Апулия – это состояние, при котором у человека пропадает или сильно ослабевает воля. Да, то, проще говоря, это патологическое безволие. Вот у вас, надеюсь, не случается подобного безобразия, нет?
2: Нет.
1: Прекрасно. Как минимум, я надеюсь, что никакая абулия вас не обуяет 9 июля, потому что вы, Дарья, получаете два приглашения в Покровка театр. 9 июля там состоится премьера спектакля «Анна Каренина» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Бигбаева. Ну и все. Затем возвращаемся к лучшей музыке на все времена с чистой совестью. Добрый вечер.

0: О вечернем трафике расскажет Михаил Гудков.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сложнее всего сейчас на Щелковском шоссе. На Туральской улице до поворота на поселок Восточный потеряете 1,5 часа. От реки Пехорка до Московской кольцевой около часа. Московская кольцевая внешняя сторона тормозит от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. И небольшой затор на 3-м транспортном на внутренней стороне от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. Удачи в пути!
2: Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
3: Вот опять небес темнеет вы.
2: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Голос Утрезнедевала, Владимирская область, село Чириково. УКН 12-333-00-263.
7: Тук-тук-тук. В Дом Лента месяц ванных комнат. Весь июль скидка до 40% на плитку и керамогранит. А еще бесплатный дизайн-проект, новые коллекции, суперцены на сантехнику и скидка 10% на услуги по монтажу и установке. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо. АТРГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года.
9: АТРГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevdev.ru.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Давайте пройдемся сегодня по Пречистенской набережной. Начинается она от Ленивки. Раньше именно на эту улицу выходила трасса Большого каменного моста. Он тогда назывался Всесвятский, а наши предки не переправлялись на другой берег с товаром и устраивали на Ленивке ленивый торжок. Небольшой рыночек. Почему ленивый? Не потому, что им было лень преодолевать мост, а потому, что они торговали прямо с вазов и телег. Ну, типа ленились. Удобно ведь? Тяжелые не таскать? Да прилавка не нужно. На берегу реки и на баржах в ее течении традиционно устраивались бани и прачечные. Поэтому на набережную от Кремля можно было пройти через портамуйные ворота. Напротив храма Христа Спасителя в начале 20 века действовала очень интересная организация – клуб охотников и рыболовов. Хоть места эти сегодня и славятся тем, что тут водится судак, люди сюда шли совсем не за тем, чтобы посидеть с удочкой. Скорее, чтобы в присутствии дам с заниженной социальной ответственностью за чаркой горячительного поведать о своих успехах на рыбалке и охоте. В окрестностях также было много и лихих людей, что брали охотников тепленькими в оборот. Но идем дальше. Роскошный дом Перцевой надолго затормозит наше внимание. Его построили в 1907 году по инициативе инженера путей сообщения Петра Перцева, который записал этот дом на свою жену. Он хотел создать пространство для творческой интеллигенции. Был меценатом. Проект в неорусском стиле разработал художник Сергей Малютин. Фасад богато украшен майоликой со сказочно-былинными мотивами. Птица сирен, медведи, совы, элементы волшебного сада. Есть резные балконы, а одну из лоджий прозвали «беседкой цариц». В подвале в начале 20 века работал знаменитый театр-кабаре «Летучая мышь». После революции в доме жили и работали известные художники, например, Роберт Фальк. Многие адреса на набережной дублируются. Параллельно идет курсовой переулок. Под номером 31 по набережной и номером 7 по курсовому переулку стоит прекрасный гидротехнический объект, в котором теперь посольство. Насосную станцию для сандуновских бань возвели в конце 1890-х годов как часть масштабной реконструкции сандуновских бань. В 1896 году комплекс торжественно открыли. За проект отвечали архитекторы Фрейденберг, Калугин, Чагин. А инженерное обеспечение, водопровод, насосы, фильтры разрабатывали инженеры Зимин и Карельских. Отсюда вода перекачивалась в сундуны, и качество очистки было таким, что ее можно было пить без кипячения. Всему виной американские фильтры системы «Нептун». Ну и еще два здания здесь заслуживают нашего внимания. Цветковская галерея и особняк Мазурина, который недавно отреставрировали. Первое здание построили для мецената и коллекционера Ивана Цветкова. Он задумывал его как галерею для своей коллекции русской живописи и графики. Художественное оформление здания по эскизам Виктора Васнецова придало дому облик сказочного древнерусского терема. Фасад украшен изразцовой мозаикой и резными деталями, а планировка была специально продумана под размещение картин. В 1909 году Цветков передал дом и коллекцию в дар городу. Ну а второй

0: приютил художника-архитектора, который построил это здание по собственному проекту. Оно во французском стиле снаружи, а внутри в английском. Сходите, посмотрите.
1: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Stereophonics на радио 7. Maybe tomorrow, или если по-нашему, то может быть завтра. Получается так. И знаете, друзья мои, вот давайте будем держать кулаки, чтобы то самое завтра, оно было лучше, чем вчера, то есть чем сегодня. Но, тем не менее, мне кажется, пускать на самотек этот вечер также не стоит. Давайте сделаем его действительно добрым, ну и, конечно же, музыкальным. А лучшую музыку на все времена, как и привыкли, будем слушать здесь, на Радио 7. 18:49 в столице. Всем привет и легкого вечера.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным. Только на радио 7.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
0: Джили Ситирей.

0: Идеальный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Верни

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: А вот уже и 7 пополудни в Москве. Самое время о погоде поговорить. Завтра синоптики обещают нам до 21 выше 0. При этом облачное небо с прояснениями, временами осадки и ветер около 6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера. И прямо сейчас будем впитывать свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Мир на Украине гораздо ближе, чем мы можем себе представить. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что он завершил 8 войн, и это должно было стать одной из самых простых. Накануне Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который продлился почти 1.5 часа. Разговор состоялся по инициативе США. Стороны обсудили урегулирование украинского конфликта. Президент России проинформировал своего коллегу о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил о взятии Константиновки в Донецкой республике. Кремль рассчитывает, что лидеры двух стран продолжат контакты в ближайшее время. Они могут состояться после встречи Трампа с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Турции. Пользователи смогут и дальше использовать иностранную почту для входа на российские сервисы. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он уточнил, что новые нормы направлены прежде всего на владельцев сервисов, которые допускают регистрацию через иностранные почтовые платформы. Их будут стимулировать исключать такую возможность в будущем. В конце июня Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы для владельцев российских сайтов за использование зарубежных сервисов, включая иностранную электронную почту для авторизации пользователей. За нарушение требований гражданам грозит штраф от 10 до 20 тысяч, должностным лицам на 30 до 50 тысяч, организациям от 500 до 700 тысяч рублей. Старшеклассники смогут учиться без выбора профильных предметов для углубленного изучения. Новый федеральный образовательный стандарт для учеников 10 и 11 классов начнет действовать с сентября следующего года. Минпросвещение планирует утвердить его в июле. Если ранее школьникам необходимо было осваивать не менее 2 дисциплин на профильном уровне, то новый стандарт позволит изучать все предметы по базовой программе. По мнению разработчиков, это поможет сохранить доступность среднего общего образования без дополнительного отбора. Пассажиры столичного метро смогут отправить открытку в честь Дня семьи, любви и верности и оставить ее на одной из 10 стоек «Живое общение». Воспользоваться такой возможностью можно сегодня, завтра и в среду с 8 утра до 8 вечера абсолютно бесплатно.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А вот уже и 7 вечера в столице. Судя по времени, для еще большего количества граждан рабочая часть понедельника уже в прошлом осталась. Но если кто-то еще до сих пор преисполнен благородных трудовых порывов,

ни в коем случае не переживайте. У вас тоже скоро все обязательно случится. Так что давайте, наверное, прислушаемся к артисту по имени Мика, которого на Радио 7 послушаем. И, друзья мои, relax, take it easy. Ну, полегче, все будет.

все, что я делаю ради тебя. Да, вот об этом сейчас и пел Брайан Эдамс. И знаете, вот мне кажется, примерно такой же ход приобретают мысли у каждого любящего человека. И не только человека, между прочим, серьезно. Ну вот, потому что Радио 7 живет по этому же принципу. Все, что мы делаем, для вас, дамы и господа. Ну, иначе все не имеет никакого смысла, право слова. И вот теперь мы для вас изобрели еще и официальное мобильное приложение радиостанции. Называется оно Радио Хаб, и вы теперь можете абсолютно бесплатно скачать его в вашем магазине мобильных приложений, а дальше просто запускаете в один клик и наслаждаетесь лучшей музыкой на все времена, причем везде, где только есть интернет. Как по мне, откровенно классное приложение получилось, так что обязательно попробуйте. Договорились? Вот и славно. Ну а пока давайте вернемся к музыке, и далее на Радио 7 Майкл Джексон, а прямо сейчас Тейлор Свифт на Семи холмах. Отличного вечера!

Майкл Джексон на радио 7. Билли Джин. Со всех сторон знаковые песни. Вот, например, благодаря ей Майклу в свое время впервые номинировали на музыкальную премию Эмми. Случилось это в 83-м году. Вот когда Джексон вместе с братьями выступил на телевизионном концерте в честь 25-летия лейбла, на котором тогда выпускались Jackson's 5. Сначала группа отыграла, а затем Майкл всем заявил: а вот смотрите, какую музыку я начал писать сольно. И взял да исполнил Билли Джин, от которой потом мир просто сошел с ума. Кстати, в тот же вечер Майкл впервые исполнил ту самую лунную походку, которая затем стала его визитной карточкой наравне с вот этой шляпой и белой перчаткой. Ах, обожаю этого артиста, вот готов о нем часами напролет разговаривать. Тем более есть что рассказать о короле. Но как бы там ни было, лучшая музыка на все времена, знаете ли, сама себя не послушает. Так что давайте ей в этом поможем, ладно? И через несколько минут в эфире появится Белинда Карлайл. А прямо сейчас Гарру на Радио 7. Добрый вечер.

0: О том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Щелковское шоссе тормозит от Уральской улицы до поворота на поселок Восточный. Здесь потеряете 1,5 часа. Сложности на 3-м транспортном на внутренней стороне от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. -0,5 часа. Еще один затор на 0,5 часа на Носовихе. От Южной улицы до шоссе Ильича. И Московская кольцевая тормозит внешняя от

0: Каширского шоссе до Бесединского путепровода.
1: Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
5: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
4: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
5: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
4: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
5: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
4: Sodis.ru.
6: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС РВД. Проект на репарации на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Не оферта.
7: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
9: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
10: На семи холмах.
1: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Но как бы это покультурнее сказать? Чертовски привлекательно, да. По-нашему так называется песня «Pink», которую мы с вами на «Радио 7» послушали. И, друзья мои, вот давайте, пожалуйста, эти два слова «чертовски привлекательно» запомним и применяйте к себе это с завидной регулярностью. Ну, серьезно, потому что множество исследований показывает, что та самая уверенность, она, как минимум, вызывает интерес у противоположного пола. Поэтому запоминаем, каждый из нас чертовски привлекателен, и вот с этими мыслями мы вернемся к той самой безмерно привлекательной и со всех сторон лучшей музыке на все времена. Далее в эфире Wet, Wet, Wet, затем послушаем Криса Ри и Bad Boys Blue под занавес часа, а пока же Commodores на Радио 7. Отличного вечера!
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Если беспокоит отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
2: А тем временем синоптики обещают завтра в Москве вполне комфортные от 19 до 21 с плюсом. При этом небо будет облачным, но с прояснениями и кратковременные осадки также возможны. А ветер около 6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
2: В Москве 8 вечера. А вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Аэропорт Омска возобновил работу. Он снова принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Одновременно с этим губернатор Виталий Хаценко объявил об отмене режима беспилотной опасности. Сегодня вооруженные силы Украины впервые нанесли удар по Омску, который расположен в 2500 километрах от границы. По словам главы региона, нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Минобороны сообщили, что большая часть дронов уничтожена, погибших и пострадавших нет. Рамзан Кадыров выдвинут кандидатом на пост главы Чечни. Действующий руководитель республики будет баллотироваться на эту должность от «Единой России». Решение принято единогласно на конференции регионального отделения партии в Грозном. Сам Кадыров назвал вынужденным свое участие в выборах главы Чечни, отметив, что выбрал бы другого кандидата. При этом он подчеркнул, что готов служить для народа в случае поддержки. Кадыров добавил, что власти республики не планируют менять курс развития и намерены продолжить уже проводимую работу. Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику 19 лет с 2007 года. На последних выборах, которые проходили в 2021 году, он набрал более 99% голосов. Мошенники запустили новую схему обмана россиян. Они под видом управляющих компаний рассылают уведомления с предложением вернуть переплату за отопление. В таких сообщениях они указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке для перевода денег. Об этом сообщает МВД. Там напомнили, что настоящие организации не оформляют возвраты подобным способом и не просят вводить банковские данные на сомнительных сайтах. Минцифры запустила приложение для проверки возраста и льгот. Оно называется «Госскан». Сотрудники организации и индивидуальные предприниматели смогут проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто», а также в цифровом ID в МАКС. Речь идет о таких сведениях, как возраст, наличие льгот и так далее. В Минцифры подчеркнули, что данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника. Он не будет иметь к ним доступ после процедуры проверки. Пока это все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Вот все-таки, знаете, и правда, чем ближе к своему логическому завершению понедельник, тем он как-то приятнее, что ли, становится. Ну, серьезно. Надеюсь, что вы уже умудрились все авторшоки первого рабочего дня оставить в прошлом, и теперь ничто вам не мешает качественно и с удовольствием проводить этот совсем не худший из вечеров. Ну, а чтобы он оказался еще приятнее, добавим в него музыки, с вашего позволения. И далее в эфире появится Тувилу, а прямо сейчас Роксет на Радио 7. Добрый вечер.

0: Don't worry, be happy.
1: Бобби Макферрин на радио 7. Don't worry, be happy. Или не парься, будь счастлив. По-нашему так примерно получается. И знаете, действительно, слова-то золотые. Вот чего попусту переживать? Давайте жить эту лучшую из жизней и делать это под музыку радио 7. Ну, так оно серьезно, еще приятнее получается. И вот ту самую музыку вы можете слушать разными способами. Начиная с эфира, можете заходить на наш сайт radio7.ru, там тоже плеер имеется. Но мы разработали новое мобильное приложение станции Radio Hub. Попробуйте слушать нас еще и таким вот образом. В один клик запускаете и все. Впитываете лучшую музыку на все времена в свое удовольствие. Поэтому качайте в своем магазине мобильных приложений и будет вам счастье. Ну а тем или иным способом далее мы послушаем Ace of Base. А пока же Дэвид Ашер на Радио 7. Добрый вечер.

Ace of Base на радио 7. Don't turn around, или не оборачивайся. По-нашему так получается. Но как ни крути, друзья мои, не за горами тот момент, когда мы обернемся на прожитое лето и будем его оценивать. А вот как утверждают социологи, ежегодно лишь около 31% россиян могут сказать, что провели лето здорово и ни о чем не жалеем. При этом 33% опрошенных граждан сожалеют, что не успели осуществить все задуманное. И еще 18% думают, что планы, которые они реализовали, пошли как-то не так. 11% рвут на себе волосы, вспоминая, что не смогли летом съездить на отдых. Ну, а 4% жалеют, что вообще не были в отпуске. Да. Поэтому, вот давайте договоримся, пока лето еще не закончилось, давайте наверстывать все, что еще не умудрились сделать. Как минимум, нужно отдохнуть. Это правда. Ну, а пока давайте этим вечером продолжим отдыхать под лучшую музыку на все времена. И впереди у нас Адель, а прямо сейчас...

0: о вечернем трафике расскажет Михаил Гудков.
1: 2 балла. В городе дороги почти свободные, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сохраняют сложности на Щелковском шоссе. На 13-й парковый до поворота на поселок Восточный потеряете 40 минут. Тормозит 3-я транспортная внутренняя сторона от улицы Новая Башиловка до проспекта Мира. На Московской кольцевой небольшой затор на внешней, от Рязанского проспекта до Носовихи. И на шоссе энтузиастов сложности от Свободного проспекта до эстакады над железной дорогой.
2: Рекламная служба в Москве. ЕМГ.FM. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Группа Europe на радио 7. The Final Countdown, или обратный отсчет, если по-нашему. И вот, друзья мои, знаете, мне кажется, чтобы понедельник был не таким уж травмирующим днем, то его стоит считать не первым рабочим, а вести с него именно обратный отсчет до наступления выходных. Ну, серьезно, вот то самое. 5, 4, 3, 2, 1, и все. Улетаем в стратосферу. Тем более, осталось-то уже всего 4 счета. Так что, наверное, в будущее действительно можно смотреть с изрядной долей оптимизма. Ну а ближайшее музыкальное будущее принесет нам артистку по имени Оусиана. А прямо сейчас Lighthouse Family на Радио 7. Добрый вечер.

Оусиана, которую мы с вами на Радио 7 только что послушали, в этой песне призывает всех дружно приступить к слезоиспусканию. Да, мол, плачьте, плачьте, от этого будет только легче.

0: Но, надеюсь, эмоции у вас абсолютно противоположные. Глаза не на мокром месте, а хочется, наоборот, получить максимум удовольствия от этого вечера. И что-то мне подсказывает, что в компании «Радио 7» оно будет гораздо более вероятно. Так что обязательно оставайтесь с нами. Далее нам предстоит только лучшая музыка на все времена, причем целый час только любимые песни, без пауз и перерывов. Так что наслаждайтесь. Ну и за сим, пожалуй, все. Позвольте откланяться до завтра. День грядущий. По хорошей традиции начнем в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Ну а к 5 пополудни и ваш покорный слуга обещается вернуться. Все, на этом всем пока, прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: love is the answer.
1: Радио 7 о погоде.
2: Синоптики утверждают, что завтра в Москве будет облачно, временами кратковременный дождь возможен, при этом температура воздуха от 19 до 21 в течение дня, и ветер обещается дуть со скоростью в районе 6 метров в секунду.
1: В Москве 21 час. Далее целый час только музыка на Радио 7.

сентябрь на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Мы решили не проходить мимо праздника Ивана Купалы и будем уточнять у вас, друзья, какие народные приметы, ну или ритуалы для вас таки работают.
1: Ну и точно сработает следующая схема. Участвуйте в наших играх, забирайте крутейшие подарки и, конечно же, радуйтесь лучшей и любимой музыке.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Синоптики обещают завтра в Москве не более 21 выше 0, при этом облачное небо, временами дожди и ветер около 6 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Мы решили не проходить мимо праздника Ивана Купалы и будем уточнять у вас, друзья, какие народные приметы, ну или ритуалы для вас таки работают.
1: Ну и точно сработает следующая схема. Участвуйте в наших играх, забирайте крутейшие подарки и, конечно же, радуйтесь лучшей и любимой музыке.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: А тем временем синоптики обещают завтра в Москве не более 21 выше 0 на термометрах, при этом облачное небо, временами кратковременный дождь возможен, и ветер обещается дуть со скоростью

0: около 6 метров в секунду.
1: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Рубрика «Говорим правильно» предлагает вам пройти тест за 5 секунд. Как бы вы сказали, об стену горох или о стену горох? Об стену горох считается правильным вариантом. В некоторых устоявшихся выражениях используется предлог «об» перед согласной буквой. Например, «рука об руку» или «как рыба об лед». Во всех тонкостях русского языка разбираемся с главным редактором интернет-портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым в развлекательной и познавательной рубрике «Говорим правильно» по будням только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Мы решили не проходить мимо праздника Ивана Купалы и будем уточнять у вас, друзья, какие народные приметы, ну или ритуалы для вас таки работают.
1: Ну и точно сработает следующая схема. Участвуйте в наших играх, забирайте крутейшие подарки и, конечно же, радуйтесь лучшей и любимой музыке.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Праге полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

Сериала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.